0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра запускает большую избирательную кампанию. В Нижневартовском лицее увековечили имя выпускника-героя. Югорчан объединят семейные, музыкальные и интеллектуальные турниры фестиваля «Югра вместе». В Югре стартуют большие выборы, и безопасность в эти дни становится задачей номер один. По 20 сентября на избирательных участках за порядком будут следить более 8 тысяч человек. Это сотрудники МВД, Росгвардии, представители частных охранных организаций, казаки и добровольцы. Предварительно были обследованы свыше 300 объектов. Площадки осмотрели межведомственные комиссии, чтобы заранее выявить и устранить любые риски. Перед началом работы каждое помещение дополнительно проверят инспекторы-кинологи со служебными собаками. На самих участках общественный порядок будут обеспечивать Росгвардия с МВД и охранными организациями. Также создана специальная группа, которая обеспечит круглосуточное дежурство. Не остаются в стороне и спасатели МЧС Югры. Все силы ведомства переводятся на усиленный режим работы. Напомню, избирательные участки в Югре откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Этот график сохранится на протяжении 3 дней. В Нижневартовске появилось особое пространство, где будут расти новые голоса журналистики. В местном лицее торжественно открыли медиа-центр имени Ивана Зуева, выпускника этой школы, военного корреспондента РИА Новости, погибшего в прошлом году в Запорожской области. По словам градоначальника Дмитрия Кущенко, новое пространство продумано до деталей. Оно построено по принципу гибкого зонирования и легко подстраивается под любые форматы, будь то групповая работа, мультимедийное занятие или прямой эфир. А благодаря поддержке РИА Новости в центре появилось настоящее профессиональное оснащение. Студия для съемки, оборудование для монтажа, записи звука и прямых трансляций. Теперь школьники смогут пройти весь путь создания материала. От поиска идеи и сбора фактов до выпуска готового продукта. Отмечу, еще до открытия медиа-центра на фасаде лицея появилась мемориальная доска в память об Иване Зуеве. А в комнате боевой славы стенд с его личными вещами – котелком, защитными наушниками и курткой. 19 сентября вся Югра станет одной большой праздничной площадкой. В рамках фестиваля «Югра вместе» по всему округу пройдут семейные, музыкальные и интеллектуальные турниры. Это отличный повод собраться всей семьей и отлично провести день. Так, утро начнется с битвы хоров, на сцену выйдут ученики младших классов вместе с родителями и исполнят патриотические композиции. Затем эстафету примут старшеклассники, их ждет краеведческая игра «Код Югры», где предстоит блеснуть знаниями о родном крае. Отмечу также, совершеннолетние югорчане могут присоединиться к викторине «Югра вместе». Правильно ответив всего на 3 из 5 вопросов об истории края, его природе и культуре на сайте югравместе.рф или в чат-боте Макс, можно выиграть весомые призы от бытовой техники до автомобилей и квартиры. Полученный персональный QR-код нужно будет активировать с 18 по 20 сентября на очных площадках фестиваля. И последнее. Отличные новости для поклонников югорского спорта. Арсений Попов из Ханты-Мансийска завоевал серебро на летнем первенстве России по биатлону. Соревнования проходят в Саранске, и старт получился по-настоящему ярким. В турнире участвует почти 300 сильнейших юных биатлонистов страны. Это ребята 15-16 лет, у которых впереди большие спортивные мечты и серьезные вызовы. Югру на этих стартах представляют сразу 10 талантливых атлетов из Ханты-Мансийска, Нягани, Нефтеюганска, Урая и Нижневартовска. Первой дисциплиной первенства стала индивидуальная гонка на 10 километров среди юношей. Арсений Попов прошел дистанцию с 2 промахами, и этого хватило, чтобы подняться на 2-ю ступень пьедестала. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает большую избирательную кампанию. В Нижневартовском лицее увековечили имя выпускника-героя. Югорские предприниматели смогут прокачать свои навыки на бизнес-симуляторе. В Югре стартуют большие выборы, и безопасность в эти дни становится задачей номер один. По 20 сентября на избирательных участках за порядком будут следить более 8 тысяч человек. Это сотрудники МВД, Росгвардии, представители частных охранных организаций, казаки и добровольцы. Предварительно были обследованы свыше 300 объектов. Площадки осмотрели межведомственные комиссии, чтобы заранее выявить и устранить любые риски. Перед началом работы каждое помещение дополнительно проверят инспекторы-кинологи со служебными собаками. На самих участках общественный порядок будут обеспечивать Росгвардия с МВД и охранными организациями. Также создана специальная группа, которая обеспечит круглосуточное дежурство. Не остаются в стороне и спасатели МЧС Югры. Все силы ведомства переводятся на усиленный режим работы. Напомню, избирательные участки в Югре откроются в 8:00 и будут работать до 8 вечера. Этот график сохранится на протяжении 3 дней. В Нижневартовске появилось особое пространство, где будут расти новые голоса журналистики. В местном лицее торжественно открыли медиа-центр имени Ивана Зуева, выпускника этой школы, военного корреспондента РИА Новости, погибшего в прошлом году в Запорожской области. По словам градоначальника Дмитрия Кощенко, новое пространство продумано до деталей. Оно построено по принципу гибкого зонирования и легко подстраивается под любые форматы, будь то групповая работа, мультимедийное занятие или прямой эфир. А благодаря поддержке РИА Новости в центре появилось настоящее профессиональное оснащение. Студия для съемки, оборудование для монтажа, записи звука и прямых трансляций. Теперь школьники смогут пройти весь путь создания материала от поиска идеи и сбора фактов до выпуска готового продукта. Отмечу, еще до открытия медиа-центра на фасаде лицея появилась мемориальная доска в память об Иване Зуеве, а в комнате боевой славы стенд с его личными вещами. Важная информация для федеральных льготников Югры. До 1 октября нужно определиться, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Новый способ начнет действовать с 1 января следующего года, а поменять решение до конца 2027 уже не получится. Сейчас в регионе проживает 107 280 человек данной категории, и более 56 тысяч из них получают соцуслуги частично или полностью в натуральном виде. Стоимость такого набора – 1825 рублей в месяц. В него входят лекарства и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Информацию о том, кто имеет право на данный вид поддержки, можно найти на сайте Социального фонда России или обратившись в контакт-центр ведомства по номеру 8 800 100 ровно 2001. И последнее. Югорчан приглашают проверить свои предпринимательские навыки в безопасной, но максимально реалистичной среде. Сделать это можно в Сургуте на симуляторе Easy Business. Командная битва предпринимателей развернется 25 сентября на базе автономной некоммерческой организации «Школа-21 Югра». Действующие бизнесмены смогут погрузиться в динамичную игру, где будут разбирать реальные бизнес-кейсы, соревноваться и на практике видеть, как та или иная управленческая стратегия влияет на показатели компании. Программа станет живой тренировкой ключевых компетенций, умение распределять ресурсы, просчитывать риски, договариваться внутри команды и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Участие в проекте бесплатное. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. 18 сентября. Пятница сегодня. И даже несмотря на то, что дождливая пятница, но во всяком случае в Ханты-Мансийске, дождь, ну, такой нормальный зарядил. И со вчерашнего дня этот дождь надоел уже откровенно. Да? Только начался и уже.
5: А мне кажется, вот этот дождь, это вообще предвестник чего-то хорошего. Какого? У меня сегодня этот дождь сослужил добрую службу.
0: Ну-ка.
5: Ну, я сегодня увидел, что идет дождь, и решил не ехать на своем стальном коне. Ну, как коне? Ослике, наверное. Даже, наверное, козлике,
0: я бы так сказал. Ну, подожди, может, это пони пока что.
5: Ну, в общем, не суть. Я решил пока не ехать, но пони тоже кони, в конце концов. не ехать на нем. На автобусе как раз 3 минуты осталось. Я недалеко добежал до остановки, сажусь в автобус расплачиваться, а там написано бесплатно 18, 19 и 20 числа во всех автобусах ДЭП. Ну, насколько я понял, я на пятерке ехал, да, в Ханты-Мансийске. Проезд бесплатный.
0: Слушай, ну здорово. Жалко, что суббота-воскресенье не работаем, а то бы гонял и гонял.
5: А я работаю.
0: Раз бесплатно.
5: Я работаю в субботу.
0: Ну все, смотри, денег, значит, не потратишь. А потом там обещают хорошую погоду.
5: Да?
0: Да, на со следующей недели вроде даже до двадцаточки дойдет. И никакого дождя, так что еще поэксплуатируешь конюшку свою. Что касается сегодняшнего дня, надо просто напомнить всем еще раз, вот буквально через, если быть точным, 54 минуты откроются уже избирательные участки. 728 избирательных участков по всей Югре. Голосование продлится 3 дня.
5: 3 дня до 18, 19 и 20.
0: И мы же что? Мы
5: призываем всех, да, проявить свой святой долг и сходить на избирательные участки.
0: Всем нам просто предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и принять участие в муниципальных выборах. Поэтому что? Надо обязательно все это сделать. Самое главное знать, в какой участок идти. Если не знаете, приходите в любой, говорит, здрасте, вот я такой-то, паспорт показывайте, и вам, если что, скажут, куда пойти.
5: Вообще, можно к любому члену УИК подойти и спросить, каким образом проголосовать, если какие-то там нюансы есть, и вам все там разъяснят, там специально обученные люди сидят.
0: А вообще сегодняшний день для меня лично, ну, не знаю, можно сказать, прямо самый-самый счастливый, что ли, да, и надо обязательно об этом в эфире сказать, я просто не могу об этом не сказать. Сегодня день рождения отмечает кто? Моя мама. Мама моя сегодня отмечает день рождения. Я на самом деле не знаю в данный момент, она слушает или нет, но, конечно, хочется поздравить маму мою с днем рождения. И я, между прочим, каждый год поздравляю ее через эфир.
5: Да, она в любом случае ждет, сидит, скорее всего,
0: не
5: уже
0: спит
5: нарядная.
0: Всю ночь, понимаешь?
5: Уже за столом нарядный торт, свечки, все ждет, когда дочь поздравит.
0: Самое утро, да.
5: Теть мама, поздравляем вас с днем рождения.
0: Маму мою зовут Вера Петровна.
5: А,
0: да, кстати, она не любит обращение тетя Вера, поэтому никаких теть. Вот, Вера Петровна. Да, мам, поздравляю тебя с днем рождения. Конечно же, как хорошо, что ты моя мама. Вот не кто-то там, не какая-нибудь там вот другая женщина, а ты, потому что ты самая клевая, самая красивая, самая-самая лучшая, и все самые клевые и теплые слова, конечно же, сегодня в твой адрес, тем более вот когда вся Югра слышит, можете вообще легко присоединиться к моим поздравлениям и маму мою поздравить, я ей все перекину. Все вообще, вот перекину. Все
5: поздравления. Все деньги, которые вы пришлете мне на счет.
0: Ну что ты плетешь?
5: Перекину маме обязательно.
0: Теплые слова моей маме с днем рождения обязательно перекину. Если будут они написаны, кстати, плюс 7-950-510-66.
5: Перекинет она, между прочим, тоже во всеуслышание.
0: Да, легко, вообще легко.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Сегодня 18 сентября, пятница. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Линторе, Мегионе и Лангепасе плюс 12, в Нягане, Березово, Белоярском, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени плюс 12, в Нижневартовске 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут. 18 сентября. О, совпало как. 18 сентября сегодня. И что-то, ты знаешь, я тебе хочу сказать, вот ты приметы рассказываешь.
2: Ну-ну.
1: И что-то там теплая осень когда-то должна была быть по твоим приметам.
2: Да
1: что-то
2: нет.
1: И это. А я что-то смотрю, это не работает приметы.
2: Так или ты откуда берешь, что ты, по-моему, переделываешь мои приметы? Пока что все приметы, которые я говорил, они говорят наоборот, о том, что осень нехорошая будет.
1: Да.
2: Ну, что скоро уже зима, что скоро уже заморозки.
1: Ну, прямо спасибо, капитан очевидность.
2: Твой прогноз, ты говоришь, на следующую неделю там 20-ку обещают. Он говорит об обратном. Ну, не знаю, насколько, какой прогноз правильнее. Проверим, Вильфанд победит или народные приметы. Давай вот выясним. Сегодня Захарий и Елизавета. Сегодня в баню нужно идти.
1: О, пятница, хорошо.
2: В пятницу в баню, ну, вот так вот считалось, что в этот день нужно обязательно идти в баню, не просто так помыться, а с помощью березового веника выгнать всякие там лихорадки из тела, болячки всякие. Ну, верили наши люди в целебную силу бани. И я, если честно, тоже верю.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Да ладно? Что ты хочешь сказать, что ты когда, если вдруг что-то заболел, пошел в баню, вот
2: да,
1: это, и все,
2: баню.
1: И тут же вылечился?
2: Ну, не тут же вылечился. Не бывает же такого чудодейственного.
1: Действительно.
2: И таблетки такой не бывает. Одну выпил, и тут же вылечился.
1: Жаль.
2: Нет. Все же это система. Все должно быть в системе. Ну и, в общем, болезни выгоняли девчонкам, гадать можно было на суженого в этот день.
1: О, вот это
2: вот,
1: мне
2: так,
1: нравится.
2: Да-да-да. И, кстати, человек, который в этот день родился, они считали, вообще наши предки считали, что он обладает сверхъестественными силами, его не трогают оборотни и лешие. Ну вот, обходят стороной, вообще в том месте не появляются. Как будто ко всем остальным они просто идешь домой, и вдоль дороги просто стоят, ждут тебя, да? Ну, в общем, и из-за этого их ставили, они хорошими пастухами были. В общем, когда они следили за стадом, вся нечистая сила обходила их стороной. И даже типа животные обходили стороной. Дикие, я имею в виду, там волки всякие. Ну и вот как раз о зиме по этому дню судили. Если листва на рябине пожелтела, это крайней и холодной зиме.
1: Я сейчас вот вспоминаю судорожно.
2: Мне кажется, не все, но желтенькое уже.
1: Ну, чуть-чуть видел. Совсем, слушай. Но мне кажется, не сильно желтенькое. Красные ягодки, а листики еще... Ну, ягодки много.
2: Вот когда много ягод, это как раз к дождливой осени. Вот о чем я говорил. Опять же, приметы пока говорят, что вроде как сыренько будет.
1: Все совпадает,
2: очень.
1: Да?
2: Мало ягод на рябине, к сухой и теплой осени.
1: Не, много там ягод. У нас
2: я
1: каждый
2: думаю,
1: год много ягод.
2: Я думаю, что надо срочно выходить всем и начинать есть ягоды с рябины, чтобы осень была сухой. Хороший,
1: а в мае
2: теплый.
1: Вот
2: ну, конечно,
1: молодец,
2: съедим
1: какой.
2: Всю рябину.
1: Вот Оксана написала сообщение. Мама, слушай, это сообщение для тебя. Ребята, пишет Оксана, доброго пятничного утра. Дашенька, поздравьте Веру Петровну, ну, то есть маму мою, с днем рождения. И передайте ей, пожалуйста, пожелание доброго здоровья, мирного неба над головой. И у нее замечательная дочь, Оксана. Вот, спасибо.
2: Дочь Оксана?
1: Нет, в смысле, дочь Даша передает большое спасибо Оксане.
2: Спасибо,
1: мама,
2: Оксане.
1: Это сообщение для тебя.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало. Прибыли никак.
5: Маркет или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет...

0: 800-101-1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает большую избирательную кампанию. В Нижневартовском лицее увековечили имя выпускника-героя. Югорские предприниматели смогут прокачать свои навыки на бизнес-симуляторе. В Югре стартуют большие выборы, и безопасность в эти дни становится задачей номер один. По 20 сентября на избирательных участках за порядком будут следить более 8 тысяч человек. Это сотрудники МВД, Росгвардии, представители частных охранных организаций, казаки и добровольцы. Предварительно были обследованы свыше 300 объектов. Площадки осмотрели межведомственные комиссии, чтобы заранее выявить и устранить любые риски. Перед началом работы каждое помещение дополнительно проверят инспекторы-кинологи со служебными собаками. На самих участках общественный порядок будут обеспечивать Росгвардия с МВД и охранными организациями. Также создана специальная группа, которая обеспечит круглосуточное дежурство. Не остаются в стороне и спасатели МЧС Югры. Все силы ведомства переводятся на усиленный режим работы. Напомню, избирательные участки в Югре откроются в 8:00 и будут работать до 8 вечера. Этот график сохранится на протяжении 3 дней. В Нижневартовске появилось особое пространство, где будут расти новые голоса журналистики. В местном лицее торжественно открыли медиа-центр имени Ивана Зуева, выпускника этой школы, военного корреспондента РИА Новости, погибшего в прошлом году в Запорожской области. По словам градоначальника Дмитрия Кощенко, новое пространство продумано до деталей. Оно построено по принципу гибкого зонирования и легко подстраивается под любые форматы, будь то групповая работа, мультимедийное занятие или прямой эфир. А благодаря поддержке РИА Новости в центре появилось настоящее профессиональное оснащение. Студия для съемки, оборудование для монтажа, записи звука и прямых трансляций. Теперь школьники смогут пройти весь путь создания материала от поиска идеи и сбора фактов до выпуска готового продукта. Отмечу, еще до открытия медиа-центра на фасаде лицея появилась мемориальная доска в память об Иване Зуеве, а в комнате боевой славы стенд с его личными вещами. Важная информация для федеральных льготников Югры. До 1 октября нужно определиться, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Новый способ начнет действовать с 1 января следующего года, а поменять решение до конца 2027 уже не получится. Сейчас в регионе проживает 107 280 человек данной категории, и более 56 тысяч из них получают соцуслуги частично или полностью в натуральном виде. Стоимость такого набора – 1825 рублей в месяц. В него входят лекарства и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Информацию о том, кто имеет право на данный вид поддержки, можно найти на сайте Социального фонда России или обратившись в контакт-центр ведомства по номеру 8 800 100 ровно 2001. И последнее. Югорчан приглашают проверить свои предпринимательские навыки в безопасной, но максимально реалистичной среде. Сделать это можно в Сургуте на симуляторе Easy Business. Командная битва предпринимателей развернется 25 сентября на базе автономной некоммерческой организации «Школа-21 Югра». Действующие бизнесмены смогут погрузиться в динамичную игру, где будут разбирать реальные бизнес-кейсы, соревноваться и на практике видеть, как та или иная управленческая стратегия влияет на показатели компании. Программа станет живой тренировкой ключевых компетенций, умение распределять ресурсы, просчитывать риски, договариваться внутри команды и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Участие в проекте бесплатное. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 18 сентября, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем 14 градусов тепла, в Сургуте и Нижневартовске плюс 12. Также 12 градусов выше нуля в Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Линторе, Мегионе и Лангепасе, в Нягане, Белоярском, Березово, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогревается до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени плюс 12, в Нижневартовске 9 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:40. Отличные новости из Югры. Вообще, мне кажется, Югра – это то место, которое вот как бы изобилует, что ли, классными
2: хорошими
1: новостями. Одна из них касается денег. Очередной житель нашего края стал мультимиллионером.
2: Ничего
1: благодаря
2: себе.
1: Удаче, благодаря тому, что вот все звезды сошлись. В общем, он купил электронный билет за какие-то там 500 рублей, выбрал алгоритм, вот тот, который в этой лотерее есть, сам алгоритм, выбрал числа во втором поле и набор цифр в основном секторе бланка. И там правильными оказались отметки 2, 3, 8, дальше 15, 16, 17, 18, 19. Ну, то есть вот подряд, да? И 3 из дополнительного ряда. Ну и все. И оказались эти... все это оказалось правильным. Эта комбинация принесла северянину вознаграждение в размере 10, между прочим, свыше 10 миллионов рублей.
2: Это вот свыше 10 миллионов считается мультимиллионер, да?
1: Да, мультимиллионер.
2: Интересно, как меня можно назвать.
1: А у тебя что, 10 миллионов
2: есть? Нет, я к тому, что ну, вот, до 10 миллионов мультимиллионер, там, 50 миллионов гипер, там, миллионер, например.
1: Просто...
2: А вот когда у тебя...
1: Когда у тебя много-много... Не до миллионер какой-нибудь. Просто дело в том, что этот человек еще на связь с...
2: Не вышел
1: Он не вышел
2: с организацией. С организаторами.
1: Я знаю, почему не вышел. Я же знаю, почему он это сделал.
2: Праздную.
1: Я не знаю, кто это, но я знаю, почему он не вышел. Он тоже совершенно точно принимает участие в викторине. А там же тоже призы. Он сейчас, короче,
2: думает,
1: комбо.
2: Пока на удаче.
1: Конечно, у него сейчас комбо. Он пойдет, там код, QR-код активирует. Ну, там сегодня, завтра или послезавтра можно это сделать. QR-код придет, активирует QR-код, ему скажет, ты выиграл автомобиль. Или там, ты выиграл квартиру. Тем более, там же есть
2: чтобы
1: и квартиры.
2: Чтобы было куда деньги везти, на чем, да, ты это имеешь
1: да, конечно. Там ведь надо не забывать и квартиры, и машины, и квадроциклы, и велосипеды, и телеки, и смартфоны, и утюги, и фены, и тра-та-та. Понимаешь, это все призы и подарки. Сейчас этот человек еще раз посмотрит, что он выиграл, и потом все, и потом и миллионы заберет.
2: Да я думаю, что вообще на самом деле на этой, во время этой викторины и этой акции вообще можно многим еще заняться, не только поучаствовать. Если кому-то не повезет, это хороший способ с семьей провести время,
1: да,
2: неплохо.
1: Нет?
2: Опять же, здоровье свое проверить, как мы уже говорили, площадки.
1: Но это уже фестиваль, вот сам фестиваль,
2: да,
1: «Югра вместе»,
2: «Югра вместе»,
1: да. Но принять участие в викторине совершенно точно нужно. 3 вопроса всего, ну там 5 вопросов, но правильно надо ответить на 3. И все, и получаете QR-код, и идете его активируете, а там призы и подарки. И сколько этих там призов и подарков?
0: Утро начинается здесь. Радио «Югра». Реклама.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47, ровно в череде странных мыслей и идей. Сегодня у вас появится какая-то одна, но гениальная. Хватайте ее и воплощайте.
1: Тельцы, сегодня как только вы встанете с кровати, ваше настроение сразу поднимется и будет на высоте весь день.
0: Близнецы, звезды советуют сегодня не переутомляться. Некоторые дела лучше поручите другим.
1: Раки, сегодня лучше не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми.
0: Львы, найдите сегодня время для качественного отдыха и обязательно дайте себе возможность ничего не поделать.
1: Девы, сегодня не принимайте решения под влиянием негативных эмоций.
0: Весы, ваш взгляд на жизнь сегодня могут пережить некую трансформацию. Это может не всем понравиться.
1: Скорпионы, избегайте сегодня лишней суеты, да и вообще лишних движений.
0: Стрельцы, сегодня все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором.
1: Козероги, звезды говорят, что все, что было в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь.
0: Водолеи, сегодняшний день у вас пройдет очень гармонично и спокойно.
1: Рыбы, сегодня не все могут понять вас правильно, но не стоит никому ничего разъяснять.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:52. Ну что там по мифам? Уже все, уже быстрее.
3: По мифам я вообще сегодня хочу рассказать тебе о, так скажем, бестиарии, что ли, греческий.
2: С утра.
3: Монстры.
2: С утра, про монстров. Хватит про монстров с утра.
3: Не, ну ты почему ты так к ним относишься?
2: Ну, слушай, монстры, это же из детства, это же страшно. Это вот эта слюна течет, зубы на выкат. Вот это, понимаешь, глаза.
3: Зубы на выкат.
2: И глаза на выкат, понимаешь? Зубы на выпад, глаза
3: на
2: выкат.
3: Ну да, на самом деле, да, страшные существа.
2: Страшные такие.
3: Но тем не менее, они ведь, ну, это не зло абсолютно.
2: Ага.
3: Ну да, вообще, на самом деле, у греков не было такого вот, что абсолютное зло там или абсолютное добро. А? Не было разделения, скажем, даже по богам не было такого разделения. Если кто-то думает, что Аид это такое вселенское зло, то нет. Нет,
2: он
3: просто...
2: хорошенький, просто его обидели.
3: Они же на самом деле братья, его никто не обижал. Зевс, как победитель титанов, он распределил так роли. Посейдону отдал океаны, моря, а Аиду отдал подземное царство. Причем это была очень важная роль. Он охранял титанов, которых они свергли и в Тартар забросили, и он их там охранял, чтобы они оттуда не вышли.
2: Ну, а вот эти тартарары, это вот это?
3: Да-да-да, это оттуда Тартар.
2: Серьезно?
3: Да, это такие глубины ада, ну не ада. Да, а вот, ну...
2: Не говори это
3: вообще,
2: слово,
3: на самом деле, не было такого понятия абсолютного, скажем, опять же, ада и абсолютного рая, как в христианской традиции, да? А был там, ну, Элисий, это тоже вот Элизиум, и сейчас называют это, Вышний мир, в котором вроде как те герои, которые вот заслужили какими-то невероятными подвигами, типа вот Геракла, вот они заслужили что-то такое, что их взяли вот в этот Высший мир. А вообще, по сути, когда человек уходил из этой жизни, он переплывал реку Стикс, и в Аид спускался и забывал всю свою земную жизнь. Ну, понятно, что там были разделения. Если человек праведную жизнь прожил, он мог там попасть вот в Элисейские луга, вот в этом Элисия. А если он жил совсем плохо, и особенно если согрешил против богов, то его в Тартар, туда к титанам спускали, таких как Сизиф, например. Ну, это тоже отдельная история. Помнишь эту легенду про Сизифа, Сизифов труд, который он катил камень постоянно на гору, и уже на вершине этот камень скатывался назад, и он ничего не мог с этим сделать, и вечно этим занимался. Но это было такое... Это даже не Аид это делал. У него на самом деле было еще три судьи. И они тоже были, между прочим, родственниками, потому что они были детьми Зевса и Европы, двое из них. А один там какой-то...
2: Один такой.
3: Вообще у Зевса было столько детей.
2: Но он может себе позволить послушать.
3: И там, мне кажется, даже вот карательным органом зачастую служила Гера. Она потому что карала тех женщин, с которыми когда-то согрешил Зевс. Она не наказывала его,
2: конечно, она наказывала женщин. Ну, а кого еще? Извините. Конечно. Конечно.
3: Вообще все вот это пропитано там таким, знаешь, ну, то есть наказание тут же тебя настигает. И это делают, как правило, боги. И чем, почему тяжело, например, читать Илиаду Гомера? Потому что там у каждого практически персонажа есть имя. И это очень сложно
2: запомнить. Конечно,
3: да.
2: С ума сойдешь.
3: Причем там в Илиаде он, когда, скажем, ну, основная, почти главный человек в Илиаде, это Одиссей. И когда он из Итаки поплыл сначала, он там хитростью нашел Ахилла, уговорил его воевать, Ахиллеса, уговорил его воевать на стороне греков. Ну, да, так и было, на самом деле. Ну, по Илиаде. И он так, когда уплывал, некоторые историки говорят, что у него было около 12 кораблей и примерно 600 человек. И представь, в Илиаде каждый из людей, с которым он там
2: имя.
3: Разговаривал так или иначе, любой
2: рукой
3: персонаж,
2: махнул.
3: У каждого есть имя. Даже у нас там, не знаю, у Толстого, у Достоевского, какая-нибудь бабушка,
2: человек,
3: которая торговала
2: или там женщина,
3: пирожками, да, человек в шляпе, еще что-то, какая-то вот проходная имя. Личность, которую вообще не нужно запоминать, то у Гомера у каждого есть имя, и это очень...
2: Как он не забыл, когда писал?
3: И некоторые даже говорят о том, что из-за вот это напоминает то, что он писал на самом деле не вымысел, а что это была история древнегреческая, пропитанная, да, там, мистикой, божественными всякими вмешательствами, но, тем не менее, вот такая вот, ну, история, что ли, древняя. И, возможно, это на самом деле так и есть.
2: Подожди, ты же про монстров хотел.
3: Ну, я, наверное, сегодня уже не успею про монстров.
2: Хотя бы в понедельник можно?
3: Давай в понедельник про бестиарий.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре стартовал трехдневный избирательный марафон. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из победителей федерального конкурса «Больше, чем путешествие». Югорские предприниматели смогут прокачать свои навыки на бизнес-симуляторе. Югра приступила к масштабному голосованию. Несколько минут назад в округе распахнули свои двери 728 избирательных участков. В ближайшие три дня жителям нашего региона предстоит принять участие аж в 20 избирательных кампаниях. А именно определить депутатов Госдумы, регионального парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. Всего на кону 290 депутатских мандатов. Организационную работу обеспечивают 22 территориальные комиссии и почти 8 тысяч членов участковых подразделений. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не может посетить участок, организовано голосование на дому. Что касается безопасности и легитимности процесса, то на всех участках ведется круглосуточное видеонаблюдение. Трансляция в режиме реального времени доступна на специальном портале. За ходом голосования следят более 2000 общественных наблюдателей, а также представители партий и кандидатов. Освещают события почти 400 журналистов. Важная информация для федеральных льготников Югры. До 1 октября нужно определиться, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Новый способ начнет действовать с 1 января следующего года, а поменять решение до конца 2027 уже не получится. Сейчас в регионе проживает 107 280 человек данной категории, и более 56 тысяч из них получают соцуслуги частично или полностью в натуральном виде. Стоимость такого набора 1825 рублей в месяц. В него входят лекарства и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Информацию о том, кто имеет право на данный вид поддержки, можно найти на сайте Социального фонда России или обратившись в контакт-центр ведомства по номеру 8 800 100 ровно 2001. Югра вошла в восьмерку победителей всероссийского туристического конкурса «Больше, чем путешествие». В 2027 году наш округ станет площадкой масштабного слета для любителей активного отдыха. Представлять Урал от региона будет поселение Приполярный. Там организуют настоящие походы, просветительские программы и образовательные встречи с экспертами. Всего за право провести молодежный слет и боролись 47 регионов. Теперь Югре предстоит показать уникальную природу и традиции севера гостям со всей страны. Напомню, программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И последнее. Югорчан приглашают проверить свои предпринимательские навыки в безопасной, но максимально реалистичной среде. Сделать это можно в Сургуте на симуляторе Easy Business. Командная битва предпринимателей развернется 25 сентября на базе автономной некоммерческой организации «Школа-21 Югра». Действующие бизнесмены смогут погрузиться в динамичную игру, где будут разбирать реальные бизнес-кейсы, соревноваться и на практике видеть, как та или иная управленческая стратегия влияет на показатели компании. Программа станет живой тренировкой ключевых компетенций, умение распределять ресурсы, просчитывать риски, договариваться внутри команды и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Участие в проекте бесплатное. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04, 18 сентября, пятница. Сегодня завершаем эту рабочую неделю. Надо сказать, уже? Что, конечно, а, это первая думал, рабочая
5: все,
0: неделя.
5: Вот последний выход
0: нет,
5: и завершаем.
0: Подожди, нет, я имею в виду завершаем.
5: Я уже подумал, время прошло, и у меня время просто прошло. Стерли память.
0: Нет, я хочу сказать о том, что это вот первая рабочая неделя, такая полноценная рабочая неделя после отпуска. И какая-то она тяжеловатая, знаешь, вот это вот. Ну, все какие-то дела, какие-то, все вот это вот, понимаешь? И впереди выходные, на которых я опять не буду спать. И это меня... Ну, там у меня дел полнище, понятно. Понимаешь? Мне там вот надо там... Ну, короче, много всего.
5: Ну, вообще, на самом деле, у меня так же.
0: Надо сделать много всего. И я хотела просто сказать, где-то надо силы взять. Где-то для того, чтобы взять силы, нужно, не знаю, ну, может быть, какой-то чай попить. Может быть, воды какой-то волшебной попить.
5: Таблетки, опять же, волшебные.
0: Ну, таблетки, подожди. Сколько можно таблетки? Ну, давай вот хотя бы в пятницу обойдемся без этого. Я хотела просто сказать о том, что впереди на выходных очень много мероприятий всяких, в которых можно принять участие, да, и, возможно, они прибавят сил. Ну, там, фестиваль «Югра вместе», mm-hmm. все остальное. А плюс ко всему, вот Лена Васильева только что сказала, что несколько минут назад на всей территории Югры открылись избирательные участки. А за безопасностью следят большое количество людей. А все там должно быть хорошо,
5: я
0: но...
5: Я работал в УИКе и знаю, как там все устроено, поэтому, ребята, держитесь вот. Совсем. Это тяжелый труд, поэтому держитесь, ребята, удачи вам.
0: А сейчас,
5: внимание,
0: а сейчас еще и искусственный интеллект подключился, и эти технологии позволяют нехорошим людям в реальном времени подменять изображения с избирательных участков. Вообще, надо сказать, что на прошлых выборах комиссия, которая следит за безопасностью, да, уже сталкивалась с поддельными изображениями, видео, но теперь технологии позволяют менять происходящее прямо во время трансляции. Ну, то есть вот смотрит, да, что заходит человек, там, и все такое, или там заходит в кабинку, что-то он там делает. На каком есть одно видео, где человек может совершать одно действие, а, собственно, после обработки нейросетью зрители видят уже совершенно другое. Ну, то есть, ну, когда прямая трансляция что происходит. В общем, надо быть, конечно, предельно внимательными. Предупреждают все нас о безопасности, поэтому, пожалуйста, если вам кто-то там что-то будет, ну, знаешь, там, пойдемте, там, я вам покажу, за что бы голосовать, там, такое. Не надо вот это вот, не надо.
5: Не ведемся на провокации.
0: Конечно, свой выбор совершаем и делаем все, как говорится, правильно. А мы-то сегодня с самого утра про деньги, потому что, ну, в пятницу, вот когда еще мои любимые? А что, не твои любимые,
5: было бы
0: ты хочешь сказать?
5: Да, сейчас, если бы упало бы что-то на мой счет, вот сегодня именно, в пятницу.
0: Совершать?
5: В пятницу по-особенному как-то сильно хочется денег.
0: Думаешь?
5: Да, я не думаю, я знаю.
0: Особенно после отпуска, особенно когда ты понимаешь, что еще вот надо еще немного поработать.
5: Еще два выходных впереди, еще кто-нибудь, не знаю, в гости к тебе приходит. А тебе надо угостить чем-нибудь.
0: Вот для того, чтобы у тебя все время были деньги, нужно иметь какие-то определенные финансовые привычки, которые помогут тебе сохранить эти деньги. Между прочим, каждый третий югорчанин признался, что пытается изменить финансовые привычки, не только свои, но и человека, с которым живет. И пытаются они делать это на протяжении всей жизни совместной, и чаще всего хотят, ну, например, если речь идет о том, чтобы изменить финансовые привычки своего партнера, чаще всего хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. 29% говорят о том, что, ну, ты знаешь что, уже хватит, сколько можно. Дальше, еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще деньги откладывал. Вот если бы у тебя барышня была, она бы, скорее всего, говорила
5: тебе о том, чтобы ты
0: все время откладывал эти деньги. А дальше. Есть, конечно, и всякие другие привычки, которые хотелось бы поменять. Да, например, говорят о том, что ты мне напрямую говори, сколько ты денег потратила там, да. Ты мне прекрати вот это скрывать, вот это, понимаешь? 10% мужчин говорят о том, что их женщины вот так вот делают. Скрывают, конечно, скрывают реальные расходы.
5: Да и мужики скрывают часто реальные доходы и расходы. Мы тоже это прекрасно знаем.
0: Это абсолютная правда. И не надо сейчас, ой, только девчонки так делают.
5: Нет,
0: не только девчонки. Мы выяснить хотим сегодня, какие вредные, ну, в кавычках, вредные финансовые привычки вы замечаете за собой. За другим-то вон оно легко, понятное дело. А за собой. А плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Рассказывайте о ваших финансовых привычках, что бы вы хотели, от каких хотели бы избавиться, да, чтобы изменить. Обязательно загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте. Там есть голосование и возможность проголосовать за несколько вариантов сразу. И вот какие варианты. Совершаю импульсивные покупки, ну, то есть трачу на ерунду. Я откладываю деньги на черный день.
5: Тоже мое.
0: Слишком покупаю дорогие вещи, хотелось бы и можно было сэкономить.
5: Скрываю
0: свои траты от супруга или супруги и не говорю, на что ушли деньги.
5: Нет.
0: Не планирую бюджет вообще.
5: Мое.
0: Трачу на хобби и развлечения больше, чем считаю разумным.
5: Мое.
0: Но и есть вариант идеального человека. Меня все устраивает. Вообще не хочу ничего менять.
5: Интересно посмотреть на таких людей.
0: Там, между прочим, есть уже,
5: да?
0: Конечно, есть. Проголосовать можно как в официальной группе во ВКонтакте, на странице, я имею в виду, да, на главной, так и в канал. Загляните, там и фоточки полайкайте, там и, собственно, расскажите о ваших...
5: Вот вообще, я думаю, что мне так кажется, что старого пса новым трюкам не научишь, потому что, ну, у меня вот 4 из 5, получается, вредных привычек. И вот ты можешь меня чему-то научить. Но вообще, насколько я понимаю, другой человек не может этого сделать. Вот если кто-то думает, что я сейчас свою вторую половину переучу,
0: конечно,
5: то не получится ничего, надо себя переучивать.
0: Ну да.
5: Вот.
0: Или половину менять. Тоже такой вариант может быть.
1: Радио Югра.
4: Утро

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. 18 сентября, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Лентории и Мегионе 12 градусов тепла в течение дня, в Нягане, Березово, Белоярском, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени 12 градусов выше 0 и плюс 9 в Нижневартовске. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Про вредные финансовые привычки речь ведем сегодня. Какие они у вас есть, эти вредные финансовые привычки? Вы нам рассказываете, легко делитесь. Что касается голосования, здесь сколько, не вижу, 6-7 вариантов ответа. И ответов, и я проголосовала за 2 в нашем голосовании. Там же есть возможность за несколько проголосовать. Вот я проголосовала, совершаю импульсивные покупки. Ну, иногда бывает на ерунду трачу, да, деньги. И покупаю слишком дорогие вещи, а можно было бы сэкономить. Я могу так делать. Я живу по принципу, а вдруг завтра не придется. Ну, просто, если, например, мне нужна сумка. Ну, ты понимаешь, вот я такая заглядываю там на определенный сайт и вижу какая-нибудь там крутейшая сумка. И я понимаю, что мало того, что с этой сумкой я вообще одна буду ходить в Ханты-Мансийске. Ага. Никто не будет.
2: Одна как дура. Нет,
1: одна не как так. Молодец. Потому что эта сумка привлекает внимание. Потому что я уверена, что здесь в Хантах такой, вот такой 100% нет ни у кого. Вот просто вот 100%.
2: Потому что я последнюю купила.
1: Ну, почти.
2: Семь штук. Последняя купила.
1: Почти. Ага. Я куплю эту сумку, несмотря на то, что она стоит там. Нормально стоит.
2: Нормально.
1: Я буду зато ходить и наслаждаться. А вдруг завтра мне будет не надо? А я же живу сейчас, поэтому я могу совершить такую импульсивную покупку, могу потратить на нее деньги, и потом даже могу даже вообще даже не париться по этому поводу и не думать, ой, надо было вот этого не делать.
2: Но я на самом деле тоже делаю такие импульсивные покупки. Я шапки вот люблю, докеры всякие. Я тоже, у меня их штук 12, наверное, уже дома. И я вот вчера заказал еще 2.
1: Одни всего 7 в неделю.
2: Да, ну, я не знаю, но мне понравилось тоже. Причем у меня обратная сторона. Я всегда ищу подешевле.
1: Ага.
2: Но я читаю отзывы, да, смотрю там, ну, если мы про маркетплейсы говорим, импульсивные покупки я в основном делаю на маркетплейсе. Ага. Ну, потому что, ну, не знаю, что-то классное там есть. Но я свято верю в то, что это мне нужно.
1: Конечно.
2: Я могу без этого обойтись. Конечно. Но также по тому же принципу, что, ну, что там, ну, 400 рублей я потрачу на этот докер. Ну, ерунда какая.
1: Ну, и ладно, ну, не понравится, ну, и выброшу. Чего такого? Почему бы нет? Вот, кстати, что касается финансовых привычек распространенных, спонтанные покупки на первом месте. Когда мы тратим деньги на вещи под влиянием каких-то сиюминутных эмоций или там какой-то красивой рекламы, это мешает нам откладывать эти деньги. Мешает. Хотя, с другой стороны, ну вот откладывать деньги — это хорошая привычка, кто спорит, откладывать деньги.
2: Это второй пункт, за который я тоже проголосовал. Я не откладываю деньги, и мне кажется, это тоже плохая финансовая
1: привычка. Смотри, вот летом, перед тем, как уйти, точнее, мы когда в отпуск пошли, ну ты же отложил определенную сумму денег, она потом как пригодится? Отложил как, куда? Мне отложил, понимаешь?
2: Потому что, видишь, я в себе не уверен. Поэтому я доверяю это другим людям. Я знаю, что ты не отдашь.
1: Вообще.
2: Ну, разве что пытать, если я буду тебя. Но не то.
1: Вот, кстати, по поводу еще распространенных финансовых ошибок, вот отсутствие учета — это тоже вредная привычка, которая мешает нам нормально распределять
2: то
1: финансы.
2: Планирование бюджета.
1: Вот, привычка записывать доходы и расходы, это самая, одна из самых важных привычек, которая поможет нам все время быть с финансами в кошельке.
2: Никогда не делаю.
1: Я, на
2: пару
1: самом
2: раз,
1: деле,
2: наверное, за всю жизнь.
1: Я делаю. На самом деле тоже так не делаю, не пишу, сколько у меня там приход, сколько у меня там расход. Ну, так это трата времени, мне кажется.
2: Ну, как бы сейчас все тебе пишет то приложение банка, которое у тебя установлено. По сути, оно тебе все пишет. Я вижу приходы и расходы, я все понимаю, сколько мне надо потратить. И, может быть, мы, дети Советского Союза, привыкли считать в уме вот это все.
1: Ну, я
2: может
1: так
2: быть,
1: не могу
2: поэтому...
1: столько посчитать,
2: правда,
1: в уме.
2: Ну, сколько, ты интересно, сколько? У
1: виду...
2: нас с тобой разные
1: Подожди,
2: зарплаты.
1: Подожди, я не про зарплату сейчас. Я имею в виду, я не могу посчитать в уме, сколько за день я потратила денег на какие-то определенные вещи. Вот я про что говорю.
2: А, да?
1: Ну как я тебе посчитаю, если я, например,
2: не знаю,
1: могу...
2: Я точно знаю в конце дня, сколько денег я потратил сегодня.
1: Да
2: совершенно
1: нет,
2: точно
1: но
2: знаю.
1: Я просто этого не делаю. Я не делаю этого. Я не делаю того, что я в конце дня скажу, так, молоко, так,
2: ну,
1: сумка,
2: да,
1: так,
2: это не
1: носки.
2: Записываем.
1: Я
2: но
1: не делаю этого.
2: Но ведь к концу дня ты знаешь, что я сегодня сходила в магазин, там что-то съездила, зашла на маркетплейс, и у меня минус 7 тысяч рублей, например.
1: А ты так делаешь?
2: Я
1: так
2: именно
1: не
2: про
1: делаю.
2: Это. У меня сейчас 7 тысяч рублей минус. Но там в плюсе мне там из Китая придет этот какой-нибудь там докер, еще что-то, набор носков и трусов.
1: Что это у тебя вещи-то такие? Трусы, носки,
2: шапки. Этот какой-нибудь там докер, еще что-то, набор носков и трусов.
1: Что это у тебя вещи-то такие? Трусы, носки, шапка 7 тысяч?
2: Да почему?

0: Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Радио.

0: Радио Югра.
1: 10:28. Мы сегодня выясняем, какие вредные финансовые привычки вы за собой замечаете. Импульсивные покупки, неоткладывание денег, слишком дорогие вещи покупаете или, например, скрываете свои траты от супруга или супруги. Mm-hmm. Бюджет не планируете вообще. Или же тратите на хобби и развлечения больше, чем, собственно, считаете разумным. Какие вредные привычки? Может быть, у вас есть какая-то своя привычка?
2: Я немножко вредная. Не понимаю, как... Вот сейчас только подумал об этом. Я не совсем понимаю, каким образом то, что ты скрываешь от второй своей половины свои финансовые там доходы и расходы, почему это вредная привычка?
1: Ну, потому что вроде как портит
2: отношения. Она же по финансам не бьет.
1: Ну, подожди, ну как?
2: Ну, как бы оно испортит отношения только в том случае, если вторая половина узнает о том, что ты скрываешь от тебя свои
1: доходы. Ну, или это, например,
2: доходы.
1: Деньги только одного человека. И вот это, пожалуйста,
2: и
1: тебе вредная...
2: И он тратит их на ерунду
1: ну,
2: всякую.
1: Конечно.
2: Ну, понятно, что если, например, человек лудоман, не дай бог, куда-нибудь он идет там в казино или там онлайн где-то там играет, ставки делает и постоянно проигрывает, то да, наверное, это вредная привычка, но если человек откладывает эти деньги для того, чтобы там, не знаю, когда-то в черный день сделать подарок своей супруге, или там вот не будет денег, представь себе, все, у разбитого корыта, ее уволили с работы, его погнали метлой, все, и они сидят, нечего делать. И он говорит, вот достает.
1: Смотри,
2: у меня заначка
1: есть,
2: была,
1: да?
2: Душа моя, я 50 лет откладывал. Вот. И мы 50 лет могли ездить в отпуск каждый год.
1: А если, например, речь как раз-таки идет о том, что, скажем, у вас не общий бюджет семейный, а бюджет там в руках одного человека, и выдаются там деньги тебе на то, чтобы ты там сделал это и вот это, а ты еще помимо важного делаешь еще то, что не важно, ну, скажем, какие-то тратишь, какие-то спонтанные покупки у тебя, и ты вот об этих спонтанных покупках не говоришь, деньги уходят. Ты врешь человеку, который деньги тебе дает, как будто бы там коммуналка подорожала там или еще что-то. Вот в этом случае это вредное.
2: Вот такой ерундой женщину вообще не обманешь. Если это обратная сторона, мне кажется, мужика еще можно каким-то образом. Да вот у меня там ногти подорожали, парикмахер стал побольше брать, там что-нибудь еще. А сама там, не знаю, куда эти деньги девает, кучу прям. Тогда возможно.
1: Кучную прям.
2: Да, вот такую кучку нормальную денег. Тогда бы я еще понял. И вообще странно. Мне, ну, в силу того, наверное, что я сейчас один живу, мне странно, что человеку можно выдавать деньги один другому.
1: Выдавать?
2: Выдает деньги в день, там, на содержание, если это не ребенок, а взрослый человек. Для меня это
1: странно. Ну, слушай, ну, как договорились в
2: конечно,
1: семье?
2: Там,
1: как говорится, под каждой крышей свои мыши, ты же понимаешь.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовал трехдневный избирательный марафон. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из победителей федерального конкурса «Больше, чем путешествие». Югорские предприниматели смогут прокачать свои навыки на бизнес-симуляторе. Югра приступила к масштабному голосованию. Ровно в 8 утра в округе распахнули свои двери 728 избирательных участков. В ближайшие три дня жителям нашего региона предстоит принять участие аж в 20 избирательных кампаниях. А именно определить депутатов Госдумы, регионального парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. Всего на кону 290 депутатских мандатов. Организационную работу обеспечивают 22 территориальные комиссии и почти 8 тысяч членов участковых подразделений. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не может посетить участок, организовано голосование на дому. Что касается безопасности и легитимности процесса, то на всех участках ведется круглосуточное видеонаблюдение. Трансляция в режиме реального времени доступна на специальном портале. За ходом голосования следят более 2000 общественных наблюдателей, а также представители партий и кандидатов. Освещают события почти 400 журналистов. Важная информация для федеральных льготников Югры. До 1 октября нужно определиться, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Новый способ начнет действовать с 1 января следующего года, а поменять решение до конца 2027 уже не получится. Сейчас в регионе проживает 107 280 человек данной категории, и более 56 тысяч из них получают соцуслуги частично или полностью в натуральном виде. Стоимость такого набора 1825 рублей в месяц. него входят лекарства и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Информацию о том, кто имеет право на данный вид поддержки, можно найти на сайте Социального фонда России или обратившись в контакт-центр ведомства по номеру 8 800 100 ровно 2001. Югра вошла в восьмерку победителей всероссийского туристического конкурса «Больше, чем путешествие». В 2027 году наш округ станет площадкой масштабного слета для любителей активного отдыха. Представлять Урал от региона будет поселение Приполярный. Там организуют настоящие походы, просветительские программы и образовательные встречи с экспертами. Всего за право провести молодежный слет и боролись 47 регионов. Теперь Югре предстоит показать уникальную природу и традиции севера гостям со всей страны. Напомню, программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И последнее. Югорчан приглашают проверить свои предпринимательские навыки в безопасной, но максимально реалистичной среде. Сделать это можно в Сургуте на симуляторе Easy Business. Командная битва предпринимателей развернется 25 сентября на базе автономной некоммерческой организации «Школа-21 Югра». Действующие бизнесмены смогут погрузиться в динамичную игру, где будут разбирать реальные бизнес-кейсы, соревноваться и на практике видеть, как та или иная управленческая стратегия влияет на показатели компании. Программа станет живой тренировкой ключевых компетенций, умение распределять ресурсы, просчитывать риски, договариваться внутри команды и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Участие в проекте бесплатное. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 18 сентября, пятница. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем 14 градусов, выше 0. В Сургуте и Нижневартовске плюс 12. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Линторе, Мегионе и Лангепасе также 12 градусов со знаком плюс в течение дня. В Нягани, Березово, Белоярском, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени 12 градусов со знаком плюс и в Нижневартовске 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, какие вредные финансовые привычки вы за собой замечаете. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в группе во ВКонтакте. Голосование. Там можно проголосовать за несколько вариантов сразу. И в канал загляните, и на официальной странице, в смысле, на главной странице можно проголосовать. Антон пишет. Антон тот человек, который стихи нам пишет постоянно. Да. В общем, Антон пишет: у меня привычка есть одна. Черт бы с ней, да вредная она. У меня внутри она живет, и мне жить спокойно не дает. Как начнет вредить, так хоть стреляйся. И куда мне от нее деваться? Ведь она живет внутри меня, и зову ее я жизнь моя.
2: Я думал, там что-нибудь про жену будет в конце.
1: Браво.
2: Нет, смотри.
1: Браво, посмотри, браво. Все, что пишет Антон, всегда в точку, всегда, всегда. Ну, мне очень нравится. И причем я же понимаю, что Антон это делает вот здесь и сейчас. Проснулся, увидел наш там опрос, там тема.
2: Сразу стихотворение
1: сразу
2: придумал.
1: Стихотворение. Да. Дальше. Есть сообщение от Игоря. Игорь пишет: доброе утро, в Нижневартовске дождя пока нет, поэтому ничего не мешает сходить на выборы. И всем вкусной выпечки на участках желает Игорь. И говорит, что тут очередь большая собралась, сразу не проголосовать, но с Радио Югра голосовать веселее.
2: Отлично.
1: И, в общем, что касается вредных привычек финансовых.
2: Я по поводу вредных привычек не знаю, но вот, точнее, попозже чуть поговорим, но вот Антон прислал стихотворение, а мне тетушка тоже сегодня так совпало, причем она не видела опроса, ничего, прислала мне стихотворение, точнее, песенку такую переделанную.
1: Петь будешь?
2: И мне кажется, это можно как заклинание использовать для привлечения денег. Да, я не буду петь, я типа попытаюсь на известную песенку.
1: Расскажи-ка,
2: денежка, где была? Расскажи, зеленая, как дела? За тобою бегал я целый год. Ты меня не видела, а я вот. А ну-ка, давай-ка, приди на мой счет. В баксах и в евро, и чтоб круглый год.
1: Браво! Потрясающе. Слушай, ну, по-моему, это то заклинание, которое нужно, ну, не знаю, прямо каждый
2: исполнять
1: день.
2: Каждое утро,
1: с утра встаешь, и, пожалуйста, мне, пожалуйста, в рублях, мне, пожалуйста, во всяких других валютах.
2: Чем угодно.
1: Вообще,
2: в золотых слитках,
1: да,
2: можно.
1: Вообще хорошо
2: любые
1: тоже.
2: Приму.
1: Я открыта для приема. Я купюроприемник открыт. Почему нет? Я готова. Вообще, что касается еще привычек, я вот, ну, раз уж речь сегодня идет о всяческих там привычках, которые, может быть, мешают, а может, наоборот, помогают там как-то деньги идти к себе в карманы привлекать, да. Работающие россияне признались, что очень пристально следят за финансовыми показателями своего работодателя. 52% живо интересуются выручкой, прибылью и какими-то другими финансовыми показателями своей компании, а треть призналась, что не отслеживают такие данные, но если где-то там какие-то слухи услышат, это всегда интересно. Это вроде как помогает жить в спокойствии, что в твоей компании все нормально с деньгами.
2: Ну, что она стабильная, конечно.
1: Да.
2: Я думаю, что обязательно каждый человек узнает. Ну, даже когда устраиваешься на работу, ты же узнаешь, куда ты устраиваешься,
1: да, конечно,
2: на работу.
1: Конечно.
2: Будут ли
1: конечно,
2: тебе платить зарплату,
1: деньги,
2: будет ли у тебя там соцпакеты. Я думаю, что это вполне нормально. Это даже здоровая привычка.
1: Интересно, что больше всего, ну, когда человеку исполняется 40 лет, ну, 40 плюс, он начинает живее интересоваться финансовой стабильностью своей компании. До 40 лет, ну, да и ладно, что компания и компания. И еще интересна разница в зависимости от дохода. Среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей в месяц, тех, кто следит за финансовыми показателями своей компании, 65%. Тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч рублей, всего лишь 27%.
2: Ну, понятно,
1: потому
2: да,
1: что,
2: кажется,
1: как бы,
2: очевидно.
1: Ну, как бы, ну и ладно,
2: не
1: что, есть,
2: еще.
1: Есть, да, вот когда буду 150 получать.
2: Сейчас изучу финансовую грамотность.
1: Вот тогда, да.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:54. Про деньги-то сегодня речь ведем. В частности, про вредные привычки, которые мешают вам, что ли,
2: финансовые вредные привычки,
1: которые мешают вам, или наоборот, вам нравятся эти вредные привычки, и вы прям: ой, у меня есть вредная привычка совершать импульсивные покупки.
2: Ну, вряд ли вредные привычки люди могут назвать хорошими мириться с ними. Как правило, вредная привычка — это то, что тебе мешает.
1: Ну, не знаю. Мне вот, например, не мешает совершать импульсивные покупки вообще ничего.
2: Тогда я думаю, что для тебя это и не вредная привычка.
1: Ну,
2: раз
1: может
2: тебе ничего
1: быть
2: не мешает, и ты хочешь оставить так, как есть. И ты ведь продолжаешь совершать эти импульсивные покупки.
1: Слушай!
2: Ты знаешь, я вот недавно как-то... У меня иногда возникают такие мысли кардинально поменять свою жизнь. В лучшую сторону, наладить свою финансовую
1: стабильность
2: и все прочее. И вот первое, что я сделал, это перестать покупать всякую фигню на маркетплейсе.
1: И
2: написал, да.
1: И зачеркнул.
2: И откладывать 20 тысяч рублей в месяц. Нет, не зачеркнул. Я это первое написал. И второе написал. И ни того, ни другого пока не делаю, понимаешь?
1: Хотя я написал.
2: Как рекомендуют нам все эти психологи, которые к нам приходят. Запиши, составь себе четкий план, что ты собираешься делать, и благополучно выбрось этот план в мусорное ядро.
1: Если ты не будешь совершать импульсивный шопинг ради того, чтобы, например, снять стресс, у тебя уровень вот этого стресса будет зашкаливать каждый день. Потому что, совершая импульсивные покупки, ты поднимаешь себе настроение или же снимаешь усталость с помощью нового приобретения. Причем неважно, дорогущая эта покупка, не знаю, там какая-нибудь крутая кофемашина, или это докер очередной за там 300-400 рублей. Ты поднимаешь себе настроение, и стресс, который внутри тебя накоплен, не тот, что ты сейчас пойдешь и крушить там начнешь, потому что
2: тебе
1: а вот как раз-таки тот стресс, о котором ты как будто бы даже и не знаешь, но он внутри тебя живет где-то где-то в области желудка.
2: И мешает тебе жить.
1: Да.
2: Но вообще, на самом деле, ведь это, как опять же говорят все психологи, ну, мы же теперь с тобой научены.
1: Конечно,
2: что
1: столько раз
2: это
1: они
2: быстрый
1: приходят.
2: Дофамин.
1: Ага.
2: То есть ты быстрым, очень легким способом получаешь хорошее настроение. Ага. А на самом деле, если, ну, вот ты хочешь избавиться от этих финансовых вредных привычек, вот импульсивной покупки, то можно заменить этот дофамин чем-нибудь другим. Например, спортом. Ну, кто-то ходит в спортзал, и он получает те же эмоции, но не тратит при этом колоссальные деньги на то, что себе что-нибудь ненужное покупает.
1: Это я ни разу не видела человека, который такой, знаешь, так, я хочу совершить импульсивную покупку, пойду побегаю. Я ни разу такого человека не видела. Ну, то есть, вот я хочу это что-то быстро купить, потому что это доставляет мне невероятное удовольствие. Подожди, можно же побегать. Или подожди, можно же поприседать. О, точно, зачем мне докер очередной?
2: Ты утрируешь, потому что речь, опять же, идет о системе. То есть, когда вообще спорт, это, ну, не буду говорить нехорошее слово, к спорту самое сильное привыкание у человека. То есть, когда ты начинаешь заниматься этим, физкультурой, там, чем-нибудь, и делаешь это циклично, системно, то у тебя повышается уровень дофамина, снижается уровень кортизола, и ты таким образом перестанешь, ну, выполнять какие-то действия, которые раньше тебе доставляли удовольствие, но при этом опустошали твой карман. И вот, как бы, опять же, тоже психологи говорят, что если хотите избавиться от каких-то вредных привычек, заведите какую-нибудь полезную привычку. И физкультуру сложно назвать вредной привычкой, даже если ты тратишь там 5000 рублей, скажем, на абонемент в зал.
1: Спасибо, конечно, Николай Владимирович, за советы, но, как говорится, прислушиваться к ним мы не будем.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре стартовал трехдневный избирательный марафон. Вартовчане получили доступ к высокотехнологичной кардиопомощи. Хоккейный клуб «Югра» взял верх над красноярским «Соколом». Югра приступила к масштабному голосованию. Ровно в 8 утра в округе распахнули свои двери 728 избирательных участков. В ближайшие 3 дня жителям нашего региона предстоит принять участие аж в 20 избирательных кампаниях. А именно определить депутатов Госдумы, регионального парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. Всего на кону 290 депутатских мандатов. Организационную работу обеспечивают 22 территориальные комиссии и почти 8 тысяч членов участковых подразделений. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не может посетить участок, организовано голосование на дому. Что касается безопасности и легитимности процесса, то на всех участках ведется круглосуточное видеонаблюдение. Трансляция в режиме реального времени доступна на специальном портале. За ходом голосования следят более 2000 общественных наблюдателей, а также представители партий и кандидатов. Освещают события почти 400 журналистов. Нижневартовские врачи впервые установили кардиовертер-дефибриллятор. Это умный прибор, который круглосуточно следит за пульсом и спасает человека от внезапной остановки сердца. Первым пациентом стал 65-летний мужчина, которого экстренно привезли в больницу с сильной одышкой и аритмией. Устройство вживили под кожу с применением местной анестезии. Теперь, если сердце начнет сбоить, аппарат попытается восстановить ритм, а при необходимости автоматически даст электрический разряд. Раньше на такие операции жителей восточной части Югры отправляли в Сургут. Теперь высокотехнологичную помощь оказывают на месте. До конца года хирурги Нижневартовска планируют провести еще 5 подобных имплантаций. Югра вошла в восьмерку победителей всероссийского туристического конкурса «Больше, чем путешествие». В 2027 году наш округ станет площадкой масштабного слета для любителей активного отдыха. Представлять Урал от региона будет поселение Приполярный. Там организуют настоящие походы, просветительские программы и образовательные встречи с экспертами. Всего за право провести молодежный слет и боролись 47 регионов. Теперь Югре предстоит показать уникальную природу и традиции севера гостям со всей страны. Напомню, программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно справился с выездом в Красноярск, обыграв местный «Сокол» со счетом 3-1. Несмотря на то, что хозяева площадки больше контролировали шайбу в начале игры, «Мамонты» оказались эффективнее в завершении. Дебют Ильи Хохлова в составе «Югры» получился идеальным. Защитник открыл счет уже в первой встрече за новую команду. Во втором периоде «Сокол» восстановил равновесие, но радость красноярцев длилась недолго. Спустя 90 секунд Григорий Осипов мастерски подставил клюшку, вернув лидерство югарчанам. Точку в матче поставил Владислав Шутов, реализовавший большинство в заключительной третьей игры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 9 часов 5 минут, 18 сентября сегодня. И надо напомнить, что сегодня пятница, а мы сегодня в пятницу говорим о финансах, точнее, о вредных финансовых привычках, которые, собственно, вы за собой замечаете. У нас есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Не откладываю деньги на черный день, совершаю импульсивные покупки, ну, там, трачу на ерунду, там, да, всякую. Покупаю слишком дорогие вещи, а можно было бы сэкономить. Не планирую бюджет, вообще трачу на хобби и развлечения больше, чем считаю нужным. Скрываю свои траты от супруга или от супруги. И вообще меня все устраивает, вообще ничего не хочу менять. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете про свои вредные привычки, которые, как вам кажется, есть
5: нужно
0: у вас.
5: Нужно изжить, да. И, может быть, у вас есть пример таких привычек, которые вы уже изжили и избавились от них. И это облегчило каким-то образом жизнь.
0: Есть сообщение от Сергея. Доброе утро. Вместо лишних трат можно дрова порубить.
5: О,
0: Полезное занятие, и всем приятное, особенно в холодное время года. А вот на мой вопрос, как же порадовать себя чем-нибудь новеньким, пусть ненужным, но новеньким, Сергей говорит, только сосну на березу замени, она жарче горит, опять же. Все классно. Я вот, например, не умею дрова, колоть, пилить, что там, я не умею это делать.
5: Пилить, потом колоть.
0: На самом деле, я и не пробовала никогда, но есть у меня подозрение, что вряд ли у меня с первого раза получится.
5: Ну, конечно, вот это... Колоть дрова совершенно точно не женское дело.
0: Да, и если на чаше весов буду стоять, иди поколи дрова и иди купи
5: себе что-нибудь ненужное.
0: Да, пусть новенькое, но ненужное, но новенькое. Я же, вряд ли дрова пойду пилить, понимаешь? Я правда, я не пойду это делать.
5: Но имеется в виду, что занять чем-нибудь себя. Когда человек, а особенно женщина, не занята,
0: прекращай.
5: Делать всякую ерунду.
0: Прекращай. Знаешь что?
5: Думать о чем-нибудь, о чем не надо думать.
0: Знаешь
5: что? Потом надумает себе обязательно что-то плохое, и все.
0: И все, и все деньги потекли.
5: Нет, наоборот, он начнет чем заниматься, не дай бог, революцию какую-нибудь подымет. Поэтому я думаю, что надо, чтобы женщина всегда была занята. Пускай лучше сидит на маркетплейсе и что-нибудь себе выбирает, хоть какое-то занятие.
0: Кстати, по поводу траты денег, интереснейшее исследование, необычное исследование, неожиданно мне попалось. Тут люди потратили деньги на то, чтобы выяснить, как похудение влияет на расходы. Ну, то есть вот человек, который вдруг принимает решение избавиться от лишнего веса.
5: И каким образом у него теперь меняются доходы и расходы.
0: В общем, смотри, решение похудеть для большинства приводит к увеличению расходов. Причем траты бывают такими существенными. И вообще большинство считают, что вот этот вот якобы здоровый образ жизни, когда ты там становишься на эти рельсы, сильно-сильно влияет на бюджет, причем в очень неположительную сторону.
5: То
0: есть
5: имеется в виду, что человек начинает покупать какие-то дорогие, невероятно полезные продукты,
0: Да. 48% сказали, что как только встали на путь похудения, стали тратить на 5000 больше, чем тратили до этого. А тут, естественно, им навстречу выходят люди, говорят, да ты что, вообще, что ли, что ты говоришь такое? Когда ты стояла там или стоял на пути вот плохой еды, вредной еды, ты тратил еще больше, потому что фастфуд, батончики, какие-то перекусы, не знаю, там, какие-то еще штуки, которые как раз-таки не полезны, ты тратил на это больше денег. Человек, который
5: сейчас... количество еды вообще из-за того, что ты перестал есть вредную пищу, у тебя сократилось, и ты меньше денег тратишь.
0: Да, конечно, ты перестал тратить деньги на алкоголь, на газировку, еще какой-то там вещи какие-то перестал покупать, у тебя высвободились деньги, и ты теперь покупаешь здоровые продукты. Да, возможно, они там стоят чуть-чуть подороже, или там ты тратишь деньги на какой-то спортивный зал, но ты вкладываешь в себя, потому что потом лечить себя от употребления там вредностей каких-то еще дороже, чем ходить в зал. И посчитали специалисты и выяснили, что те люди, которые худеют, они действительно тратят примерно на 15 тысяч рублей больше, чем те, кто не тратит эти деньги на похудение, но в конце концов получают больше плюсов, потому что и вес восстанавливается, и здоровье восстанавливается, и ты не тратишь деньги на таблетки, и на работу ходишь с удовольствием, и зарплата у тебя нормальная. Ну, короче, в итоге выигрываешь.
5: Ну, вообще, мне кажется, что и там, опять же, есть логика, потому что, ведь каждый по-разному начинает худеть, каждый по-разному ведет здоровый образ жизни.
0: Конечно.
5: Кто-то начинает ходить в отделы магазинов, где там, не знаю, в ЗОЖ, предположим, там, особенно в каких-то больших городах, я думаю, сейчас это распространено. Ты приходишь и вроде как покупаешь там невероятно хорошую еду, но типа за очень большие деньги. Но ведь можно же и в обычном магазине,
0: даже
5: в сетевых каких-нибудь магазинах, можно найти нормальную еду.
0: Конечно, брюква, морковь, ее никто не отменял, в конце концов, вон ее сколько.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 18 сентября, пятница. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов выше 0. Также плюс 12 в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Линторе, Мегионе и Лангепасе. В Нягане, Березово, Белоярском, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске 9 градусов тепла и в Тюмени 12 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:17 и про вредные финансовые привычки речь сегодня идет. Самой незаметной, но при этом сокрушительной для твоего собственного бюджета становится статья расходов под названием микротраты. Это вот такие скрытые повседневные расходы. Ну, что ты из серии знаешь, покупка стаканчика кофе, вот ты каждое утро покупаешь себе кофе там, да, минимум.
3: Не каждый.
2: Сколько там стоит этот стаканчик кофе?
3: За 150
2: рублей 200, наверное.
3: 150.
2: Да. Или, например, когда ты каждый день покупаешь еду в кафешке. Не дом готовишь, а вот, собственно, казалось бы, ну чего там, да? Вот смотри, если, например, делать такие покупки каждый день, предположим, твой кофе стоит 250 рублей. Ну вот это не в аппарате ты покупаешь, а, скажем, в кофейне там, да? 250 рублей стоит, но если ты будешь это делать каждый рабочий день, в месяц набегает 5500, а за год 66 тысяч. Это уже посчитали аналитики финансовые, да? Или, например, вот эта вот статья расходов, которая, это моя проблема, большая, цифровые подписки. Когда вот эти онлайн-кинотеатры, какие-то музыкальные стриминги, какой-то там еще. Ну, казалось бы, 199, 399 рублей, ну, что там? Ну, ерунда же,
3: ну,
2: согласись.
3: Ерунда,
2: но когда их много, этих подписок, у меня их штук 6, наверное. Понятно, что все это складывается в кругленькую сумму. Или так, что еще есть? Что еще? Спонтанное такси. Вот здесь тоже аналитики говорят о том, что спонтанное такси вместо этого, как его, общественного
3: вместо
2: транспорта.
3: Автобуса, например, да,
2: да. Предположим, что три раза в неделю ты ездишь и тратишь примерно там 600 рублей. Ну, предположим. Ну, плюс-минус там, да, на не очень длинные расстояния ездишь. Несложно посчитать, сколько это денег будет в течение там месяцев, три дня.
3: Ну,
2: ты
3: такси
2: там посчитаешь.
3: Крадет деньги очень сильно, конечно. И поэтому, если ты, например, знаешь, во сколько тебе выезжать, особенно, я думаю, это часто бывает, когда человеку далеко где-то до остановки идти, или у него нет какого-нибудь приложения. Сейчас очень здорово в этом плане. У меня одно из приложений, это из окна прямо остановка видна. Я вижу, когда подъезжает автобус, да, это конечная остановка возле гимназии номер 1.
2: И ты из окна,
3: я вижу из окна, и я понимаю, что минут 15 автобус будет стоять, у меня есть время собраться. Да, это конечная остановка. И я понимаю, что если он там, скажем, без 15:04, предположим, подъехал, то выезжать он будет в 4. Я понимаю, у меня есть 15 минут собраться. Утром я тоже уже знаю, во сколько выезжает автобус.
2: Все по расписанию,
3: а тем более,
2: да?
3: Вот эти три дня все автобусы бесплатно.
2: Вообще
3: автобусы
2: здорово.
3: Именно, да, которые ДЭП обслуживает. Это вообще здорово.
2: Будешь ездить, не переездить. Вот, кстати, еще что касается скрытых трат. Удивительно, но оказывается, пакеты, которые ты берешь в магазине, ну там минимально 10 рублей стоит минимум пакет. Пошел ты там, купил каких-то продуктов и вот положил это в пакет. Я все время, знаешь, мне как-то все время, мне есть сумки всякие, которые можно спокойно брать. Я специально прям покупаю сумочки, которые они как авосечки такие складываются в маленькую такую сумочку. Ты ее можешь в карман положить и спокойно ходить с ней в магазин. Но что-то мешает мне это делать. Не знаю, что. Не
3: то
2: знаю, что мне это мешает это делать.
3: Тебе мешает это делать то, что у тебя есть автомобиль, скорее всего.
2: Что?
3: И ты, потому что нет у тебя смысла это носить. Я пешеход, ну и там на общественном транспорте езжу, иногда на своем пони, как ты говоришь, передвигаюсь. И поэтому у меня всегда с собой рюкзак. И в рюкзаке, как правило, чаще всего у меня лежит еще пара шоперов. И я пакеты не покупаю. Я их покупаю только тогда, когда у меня заканчиваются мусорные пакеты, потому что я даю вторую жизнь
2: пакетам.
3: Да,
2: я понимаю, да.
3: Прочим.
2: Просто дело в том, что ты меня, наверное, не так понял, или, возможно, я неправильно сказала.
3: Ты каждый раз покупаешь пакет.
2: Да, но при этом у меня в кармане или в сумке, в моей, красивой, которая одна в Ханты-Мансийске,
3: все время,
2: лежат эти сумки.
3: Все время с тобой, да?
2: Но, конечно, лежат эти сумки, которые можно спокойно использовать и не покупать пакет там за 10 или там 15 рублей. Понимаешь, какая проблема? Я все время покупаю эти пакеты.
3: Я понимаю.
2: Мусорные пакеты у меня есть.
3: А зачем ты тогда это делаешь?
2: Я не знаю.
3: Может быть, тебе все-таки полечиться сходить? Голову там, не знаю, или что? Карманы зашей?
2: Нет,
3: и в руках носи эту сумку.
2: Пришей к руке? Вот это?
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе помогает. по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
11: Без возрастных ограничений.
12: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других
11: возрастных ограничений.
12: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться закрытым.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 27 минут. Самое время, мне кажется, уже, знаешь, перейти к практическим советам, что ли, да? Mm-hmm. И другое дело, что вот эти советы, их огромное количество, но я же про все про это знаю, да? Но что-то вот как-то...
2: Не
1: вот...
2: помогает.
1: Да,
2: равно,
1: не да? Дело в том, что я просто не пользуюсь этим, да? Вот, например, для того, чтобы разобраться, куда уплывают деньги, а они же бывают иногда уплывают, mm-hmm. прям...
2: Нужно
1: все,
2: вести дневник, ну, то есть записывать это все. Это
1: нужно. Виду, да. Оказывается, есть три рабочих способа заткнуть, так сказать, дыры mm-hmm. в бюджете. Но первое, что советуют профессионалы, не такие, как я, которые нормально умеют обращаться с деньгами, это устроить ревизию подписок, про которых я уже, mm-hmm. про которые я сегодня уже говорила. Нужно зайти в мобильный банк, нужно найти раздел с регулярными списаниями, ну или там просто полистать историю платежей за там пару месяцев, да, и смело отключить все, что, собственно, не открывалось за последнюю неделю.
2: Согласен.
1: Кино, музыка, точно. Облако, какие-то приложения. Там, не знаю, знаешь, есть такая штука в... Это мне, кстати, вот недавно сказали. Если заказываешь в магазине доставку, угу. там есть опция принести тебе побыстрее. Она стоит там каких-то денег. Ты один раз галочку поставил, что тебе вот это, и все, и постоянно списывают. А ты даже не замечаешь, там денег что-то каких-то не очень много. Угу. И вот при всех твоих доставках у тебя списывают деньги.
2: Ну, вообще, у меня, я думаю, что вот эти вот подписки у тебя, например, несколько вот этих, как они называются, приложений, в которых фильмы смотришь,
1: стриминги.
2: Там музыку,
1: стриминговые да. площадки.
2: И у меня их тоже бывает там до трех подписок, но я в конце концов понимаю, что я пользуюсь только одной, а две другие у меня давным-давно висят. А деньги, как правило, если вот я сейчас себе сделал, что у меня счет такой, с которого списываются деньги, я туда кладу определенную сумму, и там больше не лежит. И то есть они не могут списать, мне приходит все время смс, что недостаточно средств.
1: Пополни баланс, да.
2: И вот это только...

0: спасает, иначе бы, мне кажется, у меня пара
1: тысяч. Автоматом, конечно, оно бы все уходило.
0: Да.
1: Дальше нужно, это нам с тобой совершенно точно, и вообще всем, кто совершает импульсивные покупки. Нужно взять паузу перед покупкой. Увидел красивый докер на маркетплейсе, и все. Конечно же, ты же что делаешь? Ну, я вот, например, что делаю? Я сразу в корзину, и потом, я потом еще перелист, у меня в корзине 1300, наверное, товаров. Я потом перелистываю.
0: Как и у каждого, я думаю, да, у многих так.
1: В общем, там специалисты советуют дать себе сутки на раздумье. И если ты через сутки, понимаешь, открываешь корзину, если ты понимаешь, ну нет, ну докер этот мне, наоборот.
0: Это в своем
1: наоборот,
0: ли я был уме?
1: Наоборот. А, если вот ты через сутки понимаешь, что у тебя глаз горит на эту вещь, ты ее покупаешь. И если нет,
0: так я тебе про это
1: то
0: говорю,
1: как бы... Да. В общем, отлично спасает это правило, говорят специалисты, от импульсивных трат. И третье, что советуют специалисты, нужно настроить автоматическое округление трат. Мне не совсем понятно, что это, как это будет работать, но говорят специалисты, что в очень многих банковских приложениях есть функция, которая с каждой покупки округляет сумму до 10 или там 50 рублей в пользу, в твою пользу, а вот эту разницу отправляет в твою же копилку.
0: Ага.
1: Понимаешь? Мне не совсем понятно, как это работает, но специалисты говорят, что ты как будто бы даже и не заметишь вот этих вот микродвижений, а в месяц накопится приятная сумма. Что там округлять, я не совсем понимаю.
0: Но когда у тебя, например, там 3980 рублей стоит, ты пересылаешь там 4000, например, а вот остатки эти, они потом у тебя копятся. Я так понимаю, что ли. А еще я знаю, что один совет, вот который ты говоришь, сутки дать себе вообще на подумать, стоит ли покупать этот товар, я вообще слышал, и вот это работает 100%, но я никак не могу привыкнуть к этому. Что вообще, когда тебе пришла, например, зарплата, в день зарплаты... Нет. Просто не покупать ничего в этот день. Пускай деньги переночуют дома. Вот так некоторые эти называют. А потом на утро уже думай, у тебя, возможно, многое из того, что ты хотела. Там вкусный бутерброд, какой-то кофе там и еще что-то.
1: Ты можешь так сделать?
0: Ну, я пока...
1: Я нет.
0: Я нет, не могу, потому что, как правило, у меня просто деньги не доживают до дня зарплаты, и я жду с нетерпением этого, и уже накидал все в корзину.
1: Наконец-то!
0: На, все сразу!
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовал трехдневный избирательный марафон. Вортовчане получили доступ к высокотехнологичной кардиопомощи. Хоккейный клуб Югра взял верх над красноярским Соколом. Югра приступила к масштабному голосованию. Ровно в 8 утра в округе распахнули свои двери 728 избирательных участков. В ближайшие три дня жителям нашего региона предстоит принять участие аж в 20 избирательных кампаниях. А именно определить депутатов Госдумы, регионального парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. Всего на кону 290 депутатских мандатов. Организационную работу обеспечивают 22 территориальные комиссии и почти 8 тысяч членов участковых подразделений. Для тех, кто по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не может посетить участок, организовано голосование на дому. Что касается безопасности и легитимности процесса, то на всех участках ведется круглосуточное видеонаблюдение. Трансляция в режиме реального времени доступна на специальном портале. За ходом голосования следят более 2000 общественных наблюдателей, а также представители партий и кандидатов. Освещают события почти 400 журналистов. Нижневартовские врачи впервые установили кардиовертер-дефибриллятор. Это умный прибор, который круглосуточно следит за пульсом и спасает человека от внезапной остановки сердца. Первым пациентом стал 65-летний мужчина, которого экстренно привезли в больницу с сильной одышкой и аритмией. Устройство вживили под кожу с применением местной анестезии. Теперь, если сердце начнет сбоить, аппарат попытается восстановить ритм, а при необходимости автоматически даст электрический разряд. Раньше на такие операции жителей восточной части Югры отправляли в Сургут. Теперь высокотехнологичную помощь оказывают на месте. До конца года хирурги Нижневартовска планируют провести еще 5 подобных имплантаций. Югра вошла в восьмерку победителей всероссийского туристического конкурса «Больше, чем путешествие». В 2027 году наш округ станет площадкой масштабного слета для любителей активного отдыха. Представлять Урал от региона будет поселение Приполярный. Там организуют настоящие походы, просветительские программы и образовательные встречи с экспертами. Всего за право провести молодежный слет и боролись 47 регионов. Теперь Югре предстоит показать уникальную природу и традиции севера гостям со всей страны. Напомню, программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно справился с выездом в Красноярск, обыграв местный «Сокол» со счетом 3-1. Несмотря на то, что хозяева площадки больше контролировали шайбу в начале игры, «Мамонты» оказались эффективнее в завершении. Дебют Ильи Хохлова в составе «Югры» получился идеальным. Защитник открыл счет уже в первой встрече за новую команду. Во втором периоде «Сокол» восстановил равновесие, но радость красноярцев длилась недолго. Спустя 90 секунд Григорий Осипов мастерски подставил клюшку, вернув лидерство югарчанам. Точку в матче поставил Владислав Шутов, реализовавший большинство в заключительной третьей игры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
2: Главное окружное радио «Югра».

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 18 сентября, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Ленторе, Мегионе и Лангепасе воздух прогреется до 12 градусов. В Нягани, Белоярском, Березово, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте и Тюмени 12 градусов выше 0, в Нижневартовске 9 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:41. Мы сегодня про вредные финансовые привычки, которые вы за собой замечаете. Рассказывайте, какие они у вас есть. Елена пишет: доброе утро. Лучший способ сэкономить – не иметь денег. Нет денег – нет проблем. Молодец! Помню в детстве, это 90-е, ни еды, ни денег, но мечтала, чтобы у нас была коробочка, в которой каждый день появлялись бы новые купюры. Mm-hmm. Время прошло, но я верю. Верю, что однажды муж мне скажет: Леночка, я тебе всю жизнь лгал. На самом деле я мультимиллионер, просто хотел убедиться в твоей бескорыстной любви. Лен пишет: время идет, я понимаю. Я бы, но как бы я не пробовала, как бы не старалась, но экономия — это не мой конек. Но всем Елена желает вкладывать деньги в свои желания, в то, что делает вас счастливыми. Хотите новую вещь — купите. Хотите путешествие — купите. Мы все это заслужили. А то вдруг завтра апокалипсис, а ты, собственно, так и не поел ту пиццу. Угу. Или там еще. Вот я абсолютно согласна с Еленой. Вот это точно моя позиция. Правда.
3: Ну, ты знаешь, я думаю, что это позиция вообще каждого человека, но часто рутина загоняет нас. Ну да, понятно, хочется тебе съездить в отпуск. Между... У нас есть большой разрыв между «хочу» и надо.
2: Не могу.
3: Или даже «хочу» и «надо». Даже, может быть, необходимо. Угу. То есть у тебя есть расходы, на которые тебе необходимо потратить деньги. Ура. Обязательно.
2: Но...
3: И поэтому все «хочу», как правило, отходят на второй
2: потому
3: план.
2: Потому что у нас у всех синдром отложенной жизни, понимаешь? Потому что вот мы привыкли, что там: ой, ну сейчас я, ладно, в этот раз не съезжу в отпуск, и ладно. Ладно, в этот раз не куплю себе рубашку. Ну что, у меня рубашек нет, что ли? Вон и ладно. Понимаешь, мы все время на себя как бы, ну как бы плюем. Мало обращаем. Ну,
3: вот
2: да.
3: На мой взгляд, это опять же, вот эти психологи нас немножко избаловались вот этим не синдромом. Знаю, а как ты говоришь, отсроченно жизни, mm-hmm. да, или чего?
2: Mm-hmm. Отложенной.
3: Что, отложенной жизни. Мне кажется, это какая-то ерунда, синдром Почему? Отложенной жизни. Да потому что не хватает у человека денег сразу и на желание, и на необходимость. Вот именно поэтому мы откладываем отпуск.
2: Еще раз тебе говорю, а вдруг завтра не придется?
3: Да, блин.
2: Ну вот вдруг завтра не случится. Просто так получится, что завтра не придет. Ну вот все, не случится. А ты так и не смог сделать то, что хотел. Море там увидеть. Вот я океан хочу mm-hmm. увидеть. И все время откладываю. Я ведь могу его увидеть.
3: Вот.
2: Могу.
3: Так дело-то в том, что когда у тебя «могу» совпадает с «хочу». А
2: вот
3: есть многие люди, много
2: понятно.
3: Людей, у которых не совпадает
2: да
3: «хочу»,
2: понятно, к сожалению, к великому.
3: И поэтому, например, он там платит ипотеку за квартиру.
2: Да.
3: И если он сейчас съездит на океан, потратит mm-hmm. много денег на это, mm-hmm. потом 3 месяца
2: жить
3: он будет
2: потом...
3: за ним, да-да, в коробке
2: жить...
3: из-под холодильника,
2: да.
3: например.
2: Который купил в квартиру, которая в ипотеку.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, в череде странных мыслей и идей сегодня у вас появится какая-то одна, но гениальная. Хватайте ее и воплощайте.
1: Тельцы, сегодня как только вы встанете с кровати, ваше настроение тут же поднимется и будет на высоте весь день.
0: Близнецы, звезды советуют сегодня не переутомляться. Некоторые дела лучше поручить другим.
1: Раки, сегодня лучше не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми.
0: Львы, найдите сегодня время для качественного отдыха и обязательно дайте себе возможность ничего не поделать.
1: Девы, сегодня ни в коем случае не принимайте решений под влиянием негативных эмоций.
0: Весы, ваши взгляды на жизнь сегодня могут пережить некую трансформацию. Это может не всем понравиться.
1: Скорпионы, сегодня избегайте лишней суеты, да и вообще лишних движений.
0: Стрельцы, у вас сегодня все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором.
1: Козероги и звезды говорят, что все, что в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь.
0: Водолеи, сегодняшний день у вас пройдет очень гармонично и спокойно.
1: Рыбы, сегодня не все смогут понять вас правильно, но не стоит им ничего разъяснять.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Самое время подвести итоги сегодняшнего голосования. Но прежде чем скажем, кто там за что проголосовал.
2: Кто победил.
1: Да, кто победил. Алла пишет, говоря о спонтанных тратах, я могу сделать их, когда приезжаю в Ханты-Мансийск. Mm-hmm. Вот буквально, возвращаясь из отпуска, наконец-то купила себе толстовку Югра от местного бренда. Дорогая, но мой цвет красиво. Надеюсь, она действительно не покроется катышками. Алла, я вам так скажу. Знаю я этот бренд и точно могу сказать, что те люди, у которых есть этот бренд, катышков пока никаких не замечено.
2: При правильном, опять же, при правильной эксплуатации.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Олег пишет, бич нашего времени – это маркетплейс, и там совершается основная масса покупок. Люди сидят и в свободное время скроллят все, что надо и не надо.
1: Вывод какой? Не надо нам свободного времени. Чем меньше свободного времени, тем меньше потраченных денег на маркетплейс. Итак, какие вредные финансовые привычки вы за собой замечаете? Побеждает сегодня вариант «не откладываю деньги на черный день». 37% голосуют за этот вариант. Есть вариант «меня все устраивает», и таких почти 31%.
2: Много.
1: На третьем месте и 27% совершаю импульсивные покупки, трачу на ерунду, не подумав. Вот это мой вариант, но и я, если честно, отказываться от этой привычки пока что не планирую.
2: Значит, она не вредная, по твоему мнению.
1: Но иногда ты меня же что-то там, да? Вот там вот скребет, что-то
2: жаба
1: там.
2: Вот это вот.
1: Да.
2: Душит.
1: Или кошечка такая,
2: да.
1: Пришла.
2: Хомяк опять,
1: да,
2: же там.
1: Дальше, не планирую бюджет вообще, 22%, 10% у варианта трачу на хобби и развлечения больше, чем считаю разумным, 7% у варианта скрываю свои траты от супруга или от супруги, и 5% за вариант покупаю слишком дорогие вещи, а можно было бы сэкономить. Mm-hmm. Но с другой стороны, я живу по принципу «скупой платит дважды». Лучше я куплю, ну, не знаю, какую-нибудь дорогую обувь или там дорогую сумку, и буду пользоваться ей какое-то определенное количество времени, наслаждаться, она будет приятного, прекрасного вида, эта вещь, и через там одну-две носки не порвутся эти сапоги, или там не развалится эта сумка, чем я буду каждый год покупать себе новые ботинки и в итоге потрачу больше.
2: Но опять тоже разные бывают, разные экономии в этом плане бывают. У меня есть девушка, которая умеет просто филигранно находить ту же самую вещь, но дешевле гораздо. И умеет она делать это. То есть это она не фигню находит, не где-нибудь в Китае покупает, которую в подполье сделали два человека непонятные.
1: Так.
2: А покупает нормальную вещь, она служит долго, но она тратит на это меньше денег. Ой, то есть она какую-то там аналитику проводит, смотрит, где подешевле. И потом
1: вот
2: там
1: у кого берет. Много
2: даже,
1: свободного
2: даже
1: времени.
2: Даже в городе может.
1: Молодец, да. Какая.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 50 тысяч югорчан сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Жители Нижневартовска получили доступ к высокотехнологичной кардиопомощи. Хоккейный клуб «Югра» взял верх над красноярским «Соколом». Избирательная комиссия Югры сообщает о завершении этапа досрочного голосования для жителей труднодоступных территорий. В период с 30 августа по 17 сентября в 8 районах региона проголосовали почти 52 тысячи человек. Все переносные ящики с бюллетенями опечатаны в присутствии общественных наблюдателей. Обеспечена полная безопасность хранения. Помещения круглосуточно охраняются сотрудниками правоохранительных органов и оснащены системами видеонаблюдения. Доступ к бюллетеням будет открыт только после завершения голосования 20 сентября. Нижневартовские врачи впервые установили кардиовертер-дефибриллятор. Это умный прибор, который круглосуточно следит за пульсом и спасает человека от внезапной остановки сердца. Первым пациентом стал 65-летний мужчина, которого экстренно привезли в больницу с сильной одышкой и аритмией. Устройство вживили под кожу с применением местной анестезии. Теперь, если сердце начнет сбоить, аппарат попытается восстановить ритм, а при необходимости автоматически даст электрический разряд. Раньше на такие операции жителей восточной части Югры отправляли в Сургут. Теперь высокотехнологичную помощь оказывают на месте. До конца года хирурги Нижневартовска планируют провести еще 5 подобных имплантаций. Жители Югры могут выиграть квартиры, автомобили и современную технику. Для этого надо принять участие в викторине «Югра вместе», которая проходит в рамках одноименного фестиваля. Присоединиться к проекту можно до 20 сентября. Достаточно зайти на официальный сайт или в специальный чат-бот в МАКС и правильно ответить минимум на 3 вопроса об истории региона. После успешного прохождения система выдаст индивидуальный QR-код. С сегодняшнего дня его необходимо активировать на специальных пунктах в местах проведения фестиваля. Подробности можно узнать на сайте акции «Югравместе.рф». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно справился с выездом в Красноярск, обыграв местный «Сокол» со счетом 3-1. Несмотря на то, что хозяева площадки больше контролировали шайбу в начале игры, «Мамонты» оказались эффективнее в завершении. Дебют Ильи Хохлова в составе «Югры» получился идеальным. Защитник открыл счет уже в первой встрече за новую команду. Во втором периоде «Сокол» восстановил равновесие, но радость красноярцев длилась недолго. Спустя 90 секунд Григорий Осипов мастерски подставил клюшку, вернув лидерство югорчанам. Точку в матче поставил Владислав Шутов, реализовавший большинство в заключительной третьей игры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 10 часов 3 минуты, 18 сентября, пятница сегодня. И прямо сейчас хочется, знаете, поговорить на такую интересную, как мне кажется, тему. Тему, которая касается человеческого тепла, ответственности, поддержки. Ну, мы все прекрасно знаем, да, что есть дети, которые ждут не подарков, не праздников. Они ждут, когда в их жизни появится человек, который, ну, за руку их возьмет, да, и просто поведет домой. И есть взрослые, слава богу, которые готовы, могли бы стать этим человеком. Они могли бы, но боятся. Боятся не справиться, боятся один на один остаться там с бумагами, с какими-то проблемами, с каким-то горем чужим, которое, между прочим, может стать твоим, раз уж ты в это вовлекаешься. И как раз сегодня поговорим о том, как стать опекуном и не остаться один на один с этими трудностями. У нас в студии Юлия Никитина, заместитель директора Департамента социального развития Югры. Юль, доброе утро.
5: Доброе утро. Юль, давайте начнем с того, вообще, с чего начать человеку, если он хочет взять ребенка из детского дома.
6: Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Николай. Да, вопрос очень интересный, но в первую очередь, правильно вы обозначили в вопросе, первое, это желание человека взять такого ребенка на воспитание в семью. В Югре у нас есть 15 управлений социальной защиты, опеки и попечительства, и именно туда нужно обратиться. Это точка входа, куда, собственно говоря, нужно прийти, получить консультацию по документам. Но помимо этого, если вы уже начали интересоваться этой темой, на сайте Департамента социального развития есть особый раздел «Опека и попечительство», и там прям есть такой шаблон и алгоритм пошагово, куда нужно обратиться, угу. какие конкретные точечки нужно пройти, чтобы принять ребенка.
7: Угу. Вот что касается формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, какая сегодня является самой распространенной и востребованной у нас здесь, в Югре?
6: На сегодняшний день в Югре имеются три основные формы семейного устройства детей-сирот. Это безвозмездная опека, приемная семья и усыновление. Угу. Все три формы у нас очень хорошо представлены и достаточно распространены. Если смотреть вот примерно в процентовке и градации, то 37% детей-сирот воспитывается у нас в приемных семьях, порядка 30% детей у нас усыновлены, и, соответственно, 33% находятся у нас под опекой. То есть, угу. а в чем же разница этих угу. форм? Вот. Давайте расскажу кратенько. Усыновление – это такая наиболее приоритетная со стороны государства форма устройства ребенка. И история в том, что когда ребенок усыновляется, это становится, по сути, кровный ребенок для этих взрослых. Mm-hmm. Он носит его фамилию, сохраняются все его права, там, в том числе и на недвижимость. И в последующем этот ребенок также несет обязанности по
5: уходу за родителями.
6: Да, по уходу mm-hmm. за родителями mm-hmm. также могут быть соответствующие алиментные обязательства и прочее. То есть здесь мы знаем, еще есть тайное усыновление, mm-hmm. когда mm-hmm. маленьких детей в роддоме уже усыновляют этот ребенок. Все, то есть никаких сведений о том, что этот условно ребенок биологически...
5: Mm-hmm. Что у него были какие-то другие родители.
6: Да, этого нет. Это uh-huh, приоритетная uh-huh, форма. Uh-huh.
7: Так.
6: Вторая форма – это опека и попечительство. Это принятие ребенка в свою семью, в свой дом с целью его содержания, воспитания, образования, ну, соответственно, защиты mm-hmm. прав его интересов. Mm-hmm. Это форма до 18 лет. Важно отметить, что в период с 14 до 18 форма называется попечительство. Ребенок сохраняет свою фамилию, имя, отчество и так далее. Кровные родители при этом, ну, лишенные родительских прав, либо по состоянию здоровья, да. либо по иным проблемам, они не освобождаются от обязанностей mm-hmm. по его содержанию, то есть они платят алиментные обязательства на содержание этого ребенка, на его номинальные счета. И важно отметить, что в Югре, как правило, 80% детей, оставшихся без попечения, передаются под опеку родственникам, uh-huh, uh-huh. бабушкам, братьям,
7: ну, тетям,
6: сестрам,
7: тетям, неважно,
6: да, да, uh-huh. да. Соответственно, а если говорить о приемной семье, то это более такая профессиональная деятельность, при котором опекуны исполняют свою... обязанности опекунские, скажем так, на возмездной основе. Чаще всего это наиболее такие профессиональные граждане, которые mm-hmm. работают условно со сложными случаями, со сложными детьми, чаще всего не находятся в родстве с этими детьми, uh-huh. даже дальнее родство. Но важно отметить, у нас вот с целью развития этой формы устройства детей у нас имеются, соответственно, выплаты для приемных родителей в зависимости от региона, ну, в смысле, от муниципального образования, возраста подопечного, его инвалидности, размер у нас от 13 угу. до 22,5 тысяч угу. колеблется.
5: Ну, здорово. Выплат. То есть государство поддерживает начинания таких людей.
6: Да, конечно.
5: А вот на что органы опеки и попечительства обращают в первую очередь внимание, ну и вообще обращают внимание при принятии решений, можно ли гражданину взять ребенка под опеку?
6: Вот при первых шагах обращения в органы опеки, конечно, собирается пакет документов, безусловно, он так устроена система, предоставляют необходимые документы, и важно отметить, органы опеки анализируют поступившие документы, делают соответствующие запросы. В первую очередь устанавливается, а соответствует ли вообще гражданин тем критериям, которые предъявляются в соответствии mm-hmm. с законодательством к этим гражданам. Ну, это, безусловно, люди должны быть дееспособны, не лишены недееспособности, они должны пройти школу, обучение в школе приемных родителей, чуть позже я о ней расскажу, ну, за исключением кровных родственников. То есть, если это родственники по крови, то, соответственно, им такое обучение проходить не нужно. Важно отметить, что такие граждане не должны иметь судимости, и если гражданин был ранее сам лишен родительских прав в отношении своего кровного ребенка, mm-hmm. то, конечно, он не сможет быть. Mm-hmm. А также бывают случаи, когда это был гражданин бывший попечитель, и он отстранен от исполнения своих mm-hmm. опекунских обязанностей, потому что их исполнял ненадлежащим mm-hmm. образом, то тогда он уже не имеет такого права. Важно отметить, что в отдельных случаях, когда интересы ребенка у нас необходимо вот прям незамедлительно защитить, то тогда органы опеки могут назначить временного опекуна, тогда из числа кровных родственников, mm-hmm. тогда проверки по судимости и все остальное не проводят.
7: Ага. Давайте продолжим разговор, но через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 18 сентября, пятница. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов выше 0 в течение дня. Также 12 градусов со знаком плюс в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Ленторе, Мегионе и Лангепасе, в Нягане, Белоярском, Березово, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17. Мы разговор продолжаем. У нас в студии Юлия Никитина, заместитель директора департамента социального развития Югры. Мы говорим сегодня о том, как стать опекуном и не остаться один на один с трудностями.
2: И, мне кажется, настало время рассказать о том, где и как вообще. Вот человек получил все заключение, что он может быть приемным родителем. Так. Где и как он может познакомиться с ребенком и вообще какие его дальнейшие шаги.
3: Когда человек, да, действительно получил заключение, то основным, скажем так, порталом для того, чтобы отсмотреть всех детей, которые находятся у нас и нуждаются в различном форме устройства, есть Федеральный банк данных о детях, это сайт усыновите.ру. А, собственно, все дети Российской Федерации, можно посмотреть там анкетные данные, фотографию, возраст, потому что каждый родитель, который имеет заключение, опекун-попечитель, ну, имеет какой-то определенный образ ребенка, которого готов принять семью и начинает, скажем так, подыскивать для себя. А, но если, грубо говоря, опекун, имеющий заключение на руках, и он хочет взять ребенка вот здесь, в Югре, то обращается в одно единственное учреждение, это наш Ханты-Мансийский центр содействия семейного воспитания. Ну, не, конечно, он не приходит в учреждение и говорит, покажите ко мне всех детей. Он идет через управление социальной защиты, опеки и попечительства по городу Ханты-Мансийску, получает соответствующее направление, которое позволяет ему встретиться с ребенком, с конкретным ребенком, которого он выбрал. Встречаться, то есть с этим ребенком общаться, посмотреть его характеристику, понаблюдать за ним в условиях учреждения и уже, собственно говоря, потом принять решение. Ровно такая же схема работает для других учреждений на территории Российской Федерации.
1: А вот что касается будущих опекунов, какая-то подготовка у них есть? Ну, не знаю, может, курсы какие-то, да, они там проходят. Но он же должен как-то понять и принять себя в новой роли. Вот есть что-то?
3: Да, подготовка граждан, которые вот выразили желание стать опекунами-попечителями, обязательно приходит в школу приемных родителей. Это обязательное условие, за исключением кровных родственников. А в Югре такая подготовка доступна, в принципе, для любого гражданина, и у нас это осуществляется на основании сертификатов предоставления таких школ. А если говорить о сетке, куда обращаться, то у нас 23 учреждения социального обслуживания, а также негосударственный сектор, который в этом направлении работает и оказывает услуги. Если говорить о содержании, что же, чему же там обучают, то, безусловно, это от вопросов возрастной психологии, вопросы, как проходить кризисы. Но важно отметить, это не только лекционная работа, это и тренинги, это игровая форма.
2: То есть,
3: чтобы, да, практическое занятия. Применение, чтобы потом этот гражданин смог их применить в своей жизни уже непосредственно с этим ребенком, чтобы решить. Но важно отметить, при уже, скажем так, определении ребенка в эту семью, все дети охвачены социальным сопровождением через наше учреждение социального обслуживания. И в случае, если случается какая-то трудная ситуация, и родитель, приемный родитель не может найти ответ на какую-то трудную историю, сложные вопросы, то всегда обращаются в органы опеки, мы всегда подключаемся для решения.
2: А какие-то еще меры поддержки предусмотрены в Югре для детей-сирот, помимо того, что вот, ну, государство всячески помогает найти этих детей, там, пообщаться с ними и все прочее?
3: Да, безусловно, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Югре просто уникальная система мер поддержки, мы всегда оцениваем, где, какие меры поддержки в России. Она достаточно широким полем представлена, не хочется сейчас на это время как бы углубляться, но хочу обратить внимание, на сайте департамента социального развития есть раздел опека и попечительства, и там прям все меры поддержки прописаны, начиная от оплаты проезда школьникам, дошкольникам на общественном транспорте, вплоть до стипендии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
2: попечения. Санаторные, наверное, какие-то тоже.
3: Да, безусловно, летний отдых, слава богу, у нас вот летняя кампания закончилась, и как бы тоже все положительные отзывы имеются, в том числе из лиц этой категории.
1: Ну, получается, на всех этапах поддержка, да, и если бояться, как мне кажется, да, не стыдно и не страшно, да, ну что такого, ты же принимаешь ответственное решение взять готового действительно человека, и вот будешь лепить из этого человека того, и ты же хочешь, чтобы и ответ был. Получается, если есть какие-то проблемы, то государство очень сильно поддерживает, огромная поддержка, да, школы приемных родителей, сопровождающие специалисты, юридическая помощь, выплата, в конце концов, все это присутствует. Юль, спасибо за такой откровенный разговор. Говорили с нами не как чиновник, а как человек, который, собственно, каждый день вот сталкивается с этим и легко так об этом говорит. И поэтому, если вот вы сейчас стоите на пороге принятия этого решения, сложного и очень ответственного решения, я уверена в том, что вы, если вдруг какие-то вопросы, обязательно поможете эти вопросы разрешить. Я только лишь напомню, в гостях у нас была Юлия Никитина, заместитель директора департамента социального развития Югры. Мы говорили сегодня о том, как стать опекуном и не остаться один на один с какими-то трудностями возникающими. Юль, спасибо, что пришли. До свидания.
3: Спасибо.
2: До свидания. Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 50 тысяч югорчан сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Жители Нижневартовска получили доступ к высокотехнологичной кардиопомощи. Хоккейный клуб «Югра» взял верх над красноярским «Соколом». Избирательная комиссия Югры сообщает о завершении этапа досрочного голосования для жителей труднодоступных территорий. В период с 30 августа по 17 сентября в 8 районах региона проголосовали почти 52 тысячи человек. Все переносные ящики с бюллетенями опечатаны в присутствии общественных наблюдателей. Обеспечена полная безопасность хранения. Помещения круглосуточно охраняются сотрудниками правоохранительных органов и оснащены системами видеонаблюдения. Доступ к бюллетеням будет открыт только после завершения голосования 20 сентября. Нижневартовские врачи впервые установили кардиовертер-дефибриллятор. Это умный прибор, который круглосуточно следит за пульсом и спасает человека от внезапной остановки сердца. Первым пациентом стал 65-летний мужчина, которого экстренно привезли в больницу с сильной одышкой и аритмией. Устройство вживили под кожу с применением местной анестезии. Теперь, если сердце начнет сбоить, аппарат попытается восстановить ритм, а при необходимости автоматически даст электрический разряд. Раньше на такие операции жителей восточной части Югры отправляли в Сургут. Теперь высокотехнологичную помощь оказывают на месте. До конца года хирурги Нижневартовска планируют провести еще 5 подобных имплантаций. Жители Югры могут выиграть квартиры, автомобили и современную технику. Для этого надо принять участие в викторине «Югра вместе», которая проходит в рамках одноименного фестиваля. Присоединиться к проекту можно до 20 сентября. Достаточно зайти на официальный сайт или в специальный чат-бот в МАКС и правильно ответить минимум на 3 вопроса об истории региона. После успешного прохождения система выдаст индивидуальный QR-код. С сегодняшнего дня его необходимо активировать на специальных пунктах в местах проведения фестиваля. Подробности можно узнать на сайте акции «Югравместе.рф». И последнее. Хоккейный клуб «Югра» успешно справился с выездом в Красноярск, обыграв местный «Сокол» со счетом 3-1. Несмотря на то, что хозяева площадки больше контролировали шайбу в начале игры, «Мамонты» оказались эффективнее в завершении. Дебют Ильи Хохлова в составе «Югры» получился идеальным. Защитник открыл счет уже в первой встрече за новую команду. Во втором периоде «Сокол» восстановил равновесие, но радость красноярцев длилась недолго. Спустя 90 секунд Григорий Осипов мастерски подставил клюшку, вернув лидерство югорчанам. Точку в матче поставил Владислав Шутов, реализовавший большинство в заключительной третьей игры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. Сегодня 18 сентября, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 14, в Сургуте и Нижневартовске 12 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Междуреченском, Урае, Линторе, Мегионе и Лангепасе 12 градусов со знаком плюс. В Нягане, Белоярском, Березово, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреет до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Самое время сделать что? Поиграть, конечно же. И мне победить, в конце концов. Потому что 2-2.
2: Посмотрим.
1: В недельном... Что это было сейчас вот это вот? Что это такое было? Ты абсолютно уверен в своей победе?
2: Это снисходительный смешок такой был.
1: Смешок.
2: Я абсолютно уверен в тех людях, которые будут мне помогать, если напишут на номер +7 950 510 66 66. Это Макс. Пишите. Даша будет сейчас говорить мне определение, которое она попросила придумать искусственный интеллект. Слово, скорее всего, какое-нибудь простое, но Даша заморочилась по-любому.
1: Я боюсь, что с первой подсказки получится отгадать.
2: Да ладно.
1: Ну, правда, я когда готовила эти слова, я Игнат Николаевич, это искусственный интеллект, да, если вдруг кто забыл, я ему сказала, давай вот те вот слова, которые были до этого, давай посложнее, а это прям вот самое легкое, вот прям очевидное. Он говорит, ну, давай. Ну, и все, мы с ним посидели, вот это вот поболтали, он говорит, вот так пойдет? Я говорю, вот так пойдет.
2: Ты не сближайся с ним сильно, это скользкая дорожка, аккуратнее. Расставание потом будет очень тяжелым.
1: Слушай, а что мне с ним расставаться? Мы с ним в нормальных отношениях, не ругаемся, ничего. Если мне что-то не нравится, я ему говорю, ты нормальный человек вообще? Он мне начинает там, понимаешь? Ну, короче, ладно.
2: Хорошо, давай,
1: сейчас
2: попробуем.
1: Вообще не про это. А, слово клевое, слово красивое, но боюсь, ты сегодня победишь. Я не хочу этого, но...
2: Боюсь.
1: Но я боюсь, что так и произойдет.
2: Давай попробуем.
1: Ладно, хорошо.
2: Поехали.
1: Это ключ к храму, который не нужно открывать.
2: Ключ к храму, который не нужно открывать, в мозг.
1: Нет. Это память вещей. Каждая из них помнит свой материал, свою эпоху, свою историю и хочет рассказать ее тебе.
2: История была уже там в этом... Нет. Слушай, история?
1: Нет, нет, нет.
2: Код, пишет Елена.
1: Нет.
2: Не код, а коды.
1: Ну нет, это не то. Это обещание покоя, которое ты держишь в руках, даже если вокруг хаос.
2: Подушка.
1: Нет. Нет, нет, нет.
2: Зарплата.
1: Нет. Нет, нет, нет. Это время, замедленное до скорости тления, когда каждая секунда длится столько, сколько тебе нужно, чтобы ее запомнить.
2: Покой.
1: Нет.
2: Вера пишет Ольга. Доверие пишет Антон. Книга пишет Антон.
1: Нет, нет, нет. Это тень огня. Пламя погасло, а его дух продолжает жить в каждой молекуле.
2: Мгновение пишет Сергей. Душа пишет Алла. Бесконечность. Самообладание.
1: Вот в память. Телеге есть от Натальи устойчивость. Тебе просто не видно.
2: Я не
1: дух
2: вижу телегу,
1: есть от Натальи в телеге. Нет, это все не то. Это способ поговорить с прошлым. Аромат – это фрагмент времени, который можно вдохнуть и перенестись на столетия назад.
2: Ну, пусть будет фотоальбом. Воспоминания, пишет Сергей. Ностальгия, пишет Динара.
1: Это медитация, когда ты сидишь неподвижно, а мир вокруг замедляется до полной остановки.
2: А что это такое-то? Это ужин... Нет. Я не знаю, это просмотр кино, так в одним словом ты не скажешь. Ностальгия, пишет Айгуль, история.
1: Нет.
2: Пишет Антон, дзен, фантазия, воспоминания, нирвана, умиротворение.
1: Это линии, это каллиграфия запахов. Линии дыма пишут невидимые иероглифы, которые можно прочитать только сердцем.
2: Огонь.
1: Нет.
2: Умиротворение. Было так, медитация, пишет Владимир.
1: Ну нет, нет, нет, нет.
2: Мечта, пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Так, это тишина. Это тишина, которая пахнет, когда нет ни звука, ни какого-то чего-то другого. И вот это становится единственным голосом пространства.
2: Вот музыка.
1: Это, да нет.
2: Мечта.
1: Ты, вы не слышите, что я вам говорю. Я вам настолько очевидное говорю. Вот вы сразу скажу сейчас, вы все вокруг ходите, но просто думаете, что это что-то сложное. А это прямо вот прям вот такое вот, вот нате, на столе, вот оно.
2: Обаяние, гармония, нет, желание, нет, медитация, нет, спокойствие, нет, идея, нет, бесконечность, нет, умиротворение, вдохновение, нет, мысль, это все, нет, я даже не знаю, не успеваю.
1: В телеге Наталья пишет подсознание, но это не то. Это самый деликатный способ покинуть комнату, ты уходишь, а запах остается, чтобы рассказать о тебе тем, кто придет следом.
2: Слушай, у меня только нехорошее слово.
1: Нет, ты что,
2: наслаждение, умиротворение, опять сон.
1: Нет.
2: Сновидение.
1: Да нет, ну нет.
2: Аромат,
1: ну
2: аура,
1: нет, ну нет,
2: шлейф,
1: нет,
2: гипноз,
1: нет.
2: Похмелье,
1: опять
2: Елена.
1: Опять Елена. Это дым, который умеет молчать, но при этом говорит с тобой на языке, который понимает только обоняние. Ну, вот же!
2: Запах.
1: Да ну,
2: запах,
1: и что, ну
2: вкус,
1: нет.
2: Запах, аромат,
1: ну,
2: так, подождите, не успеваю, шлейф, аромат, запах, нет, аромат, нет, запах,
1: нет,
2: шлейф.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: Благоухание. Завтрак.
1: Подождите, это мост между реальностью и воспоминанием. Ты вдыхаешь запах, а перед глазами всплывает картинка, которой нет в комнате.
2: Нюх, духи, воздух, обоняние, память. Нет, больше.
1: Это звук, который можно понюхать. Он невидим, но оставляет след в пространстве, как нота в музыке. Это последняя подсказка. Я специально не буду говорить первую букву, потому что я хочу победить.
2: Ностальгия, пишет Елена.
1: Фантазия, пишет Наташа в телеге.
2: Атмосфера, пишет Алла. Аромат, иллюзия, воспоминания. Ну, кто-нибудь, давайте. Аура. Что? Перегар. Впечатление, воспоминание, оттенок.
1: Давайте.
2: Дежавю. Нет.
1: Душа пишет.
2: Амбре, пишет Елена.
1: Короче, вы все рядом, сдаетесь, честно скажи. Но честно, сдаетесь, нет подсказок. Правда, у меня нет подсказок.
2: Что благоволение? Благовоние, фантазия, ум и
1: нет. Кто сказал благовоние?
2: Благовоние.
1: Кто сказал благовоние?
2: Анастасия.
1: Ну, конечно, это благовоние. Настя.
2: Боже. Анастасия, спасибо большое.
1: Ну, как так можно было? Взяли и все испортили.
2: Ты загадала слово благовоние.
1: Да, я загадала слово благовоние, да. 3-2 в недельном зачете и 1-1.
2: Я победил.
1: В общем, спасибо всем, кто сегодня участвовал. Анастасия, молодец.
2: Особенно Анастасия.
1: Ну, клевое же слово, согласись.
2: Ну, классно. Благовоние.
1: Благовоние.
2: Ладно.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: На причале

0: 10:49. Овны, в череде странных мыслей и идей сегодня у вас появится какая-то одна, но гениальная. Хватайте ее и воплощайте.
1: Тельцы, сегодня как только вы встанете с кровати, ваше настроение тут же поднимется и будет на высоте весь день,
0: Близнецы,
1: между прочим.
0: И звезды советуют сегодня не переутомляться. Некоторые дела лучше поручить другим.
1: Раки, сегодня лучше не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми.
0: Львы, найдите сегодня время для качественного отдыха и обязательно дайте себе возможность ничего не поделать.
1: Девы, сегодня не принимайте решений под влиянием негативных эмоций.
0: Весы, ваши взгляды на жизнь сегодня могут пережить некую трансформацию. Это может не всем понравиться.
1: Скорпионы, избегайте сегодня лишней суеты, да, и вообще лишних движений.
0: Стрельцы, сегодня все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором.
1: Козероги, звезды говорят, что все, что было в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь.
0: Водолеи, сегодняшний день у вас пройдет очень гармонично и спокойно.
1: Рыбы, сегодня не все могут понять вас правильно, но никому ничего объяснять не стоит.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 53 минуты и радостные новости от викторины, да, так скажем. Mm-hmm. Продолжается же у нас региональный фестиваль да. Югра вместе. И вот одно из самых популярных событий — это познавательная викторина с подарками. И уже определен первый обладатель крупного подарка розыгрыша этой викторины Югра вместе. Человек из Радужного стал mm-hmm. счастливым обладателем квадроцикла.
2: Ух ты, круто! Да, круто. Это то, о чем я мечтаю, квадроцикл.
1: Правда, ты да, мечтаешь о квадроцикле? То есть, да. Ты хочешь, чтобы твой железный пони подрос до...
2: Нет, он останется для того, чтобы я также мог ездить на работу на нем. А квадроцикл — это для бездорожья.
1: Подожди, а где у нас тут бездорожье, я стесняюсь спросить.
2: В лес поехал, да и все, и найдешь.
1: А, в лес поехал и найдешь.
2: У нас болото непроходимое.
1: Все в твоих руках, потому что еще же все это продолжается. И кто знает, может быть, ты действительно стал обладать. А прикинь, если это машина, ты просто представь. Или, например, квартира. В общем, призов большое количество. Более 7 тысяч для участников подготовили подарков. Там еще раз, вот просто, чтобы было понятно. 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадриков. 14!
2: Уже 13
1: Хорошо,
2: осталось.
1: 13. Велики, телики, смартфоны.
2: Велики, телики, смартфоны
1: и другая бытовая техника. Все это в розыгрыше. Поэтому что, будем следить за новостями и прощаемся до... Мы до понедельника прощаемся.
2: Да, пятница. Почему ты так грустно об
1: Потому
2: этом говоришь?
1: Потому что я хочу сказать о том, что мне очень насыщенные будут выходные, и не получится у меня полноценно отдохнуть, и очень надеюсь на то, что эта работа, она это прям работа в выходные, она придаст только сил мне. Но говорят же, нужно там, чтобы отдохнуть, нужно смену деятельности.
2: Ну вот
1: у меня будет конкретная смена деятельности, прям нормальная.
2: Дрова такая. Колоть будешь все-таки. Решила научиться, да?
1: Ну да, говорят же там, чтобы не потратить все деньги на маркетплейсе, лучше поколоть дрова.
2: Женщина должна колоть дрова.
1: А ты что, выходные? У тебя же там что-то спектакль, по-моему.
2: Спектакль, да, 18-го уже сегодня получается.
1: Сегодня.
2: 7 часов вечера. И завтра в 7 часов вечера будет в КДЦ «Октябрь» спектакль «Ветер по морю гуляет». Да, приходите все, ждем, но на самом деле очень мало билетов осталось, поэтому торопитесь. Там буквально по 5 билетов на
1: Посмотреть на Колю Авдонина в роли царя Салтана в красивом, что там, кафтан у тебя там красивый, да, великолепный.
2: Да, вообще посмотреть на то, что как бы Александр Сергеевич гениальный человек. И то, что мы сделали из этого, то, что сделали режиссеры и актеры, мне кажется, стоит того, чтобы посмотреть, там небольшие денежки заплатить за это и посмотреть спектакль, это интересно.
1: А я тогда еще раз поздравлю маму свою с днем рождения, потому что, ну что, в начале нашего сегодняшнего утра и вот, собственно, в завершении.
2: За финалем, так сказать.
1: Да, маму поздравляю с днем рождения и сейчас еще позвоню ей, поздравлю. Ну, короче, всем отличных выходных. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 50 тысяч югорчан сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Жители Нижневартовска смогут летать в Абхазию без пересадок. Югорчан приглашают на национальную премию в сфере креативных индустрий. Избирательная комиссия Югры сообщает о завершении этапа досрочного голосования для жителей труднодоступных территорий. В период с 30 августа по 17 сентября в 8 районах региона проголосовали почти 52 тысячи человек. Все переносные ящики с бюллетенями опечатаны в присутствии общественных наблюдателей. Обеспечена полная безопасность хранения. Помещения круглосуточно охраняются сотрудниками правоохранительных органов и оснащены системами видеонаблюдения. Доступ к бюллетеням будет открыт только после завершения голосования 20 сентября. Югра вновь заявит о себе на федеральном уровне. Стартовал прием заявок на 4-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. До 30 октября представители бизнеса, НКО, муниципальных команд и независимые авторы могут представить свои достижения в 8 ключевых направлениях. От туризма и урбанистики до IT-разработок и работы с искусственным интеллектом. Участие в этом конкурсе – это не просто борьба за награду, а возможность получить мощный пиар-импульс, презентовать наработки на самом высоком уровне и масштабировать локальные успехи на всю страну. Имена победителей станут известны 1 декабря в Московском заряде. Отмечу, данная премия, организованная при поддержке администрации президента, уже 5-й год служит главным социальным лифтом для творческого сектора России. Отличные новости для вартовчан, планирующих отпуск или просто мечтающих сменить северные пейзажи на субтропики. С 22 сентября авиакомпания Nordwind запускает прямое сообщение между Нижневартовском и Сухумом. Больше никаких утомительных стыковок, всего 4,5 часа в небе, и вот оно, Черное море. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоит также отметить, что для поездки в Абхазию не нужен загранпаспорт. Достаточно обычного российского, а детям до 14 лет свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве. И последнее. Жители Югры могут выиграть квартиры, автомобили и современную технику. Для этого надо принять участие в викторине «Югра вместе», которая проходит в рамках одноименного фестиваля. Присоединиться к проекту можно до 20 сентября. Достаточно зайти на официальный сайт или в специальный чат-бот в МАКС и правильно ответить минимум на 3 вопроса об истории региона. После успешного прохождения система выдаст индивидуальный QR-код. С сегодняшнего дня его необходимо активировать на специальных пунктах в местах проведения фестиваля. Подробности можно узнать на сайте акции «Югравместе.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Звезды лежать, лить с тобой, теплую жан делить. С тобой оставаться нужным и быть с тобой.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
7: 20. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра выбирает свое будущее. Жители Нижневартовска смогут летать в Абхазию без пересадок. Югорчан приглашают на национальную премию в сфере креативных индустрий. Жители Югры активно включились в определение своего будущего. С 8 утра на всех 728 избирательных участках округа наблюдается большая активность. На многих образовались очереди. Югорчане, а некоторые идут целыми семьями, спешат выразить свое мнение. Так, например, уже сделал мэр Сургута Максим Слепов. Вместе с ним свою позицию выразили его супруга и сын. Также на избирательных участках уже отметились главы Урая и Белоярского района Тимур Закирзянов и Сергей Маненков. С утра нашел время в своем плотном рабочем графике и губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что участие в выборах – это в первую очередь возможность влиять на то, какие проекты получат развитие в городах и поселках, как будут совершенствоваться социальная сфера и инфраструктура, какую поддержку смогут получать семьи, молодежь и участники специальной военной операции.
2: Сегодня мы определяем вектор будущего развития нашей страны и региона. И сегодня перед лицом внешних угроз мы должны показать сплочение нашей нации. И сегодня призываю всех жителей нашего региона прийти на свой избирательный участок, реализовать свое конституционное право. Как сказал наш президент, участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
1: Напомню, с 18 по 20 сентября югорчанам предстоит выбрать депутатов Госдумы, окружного парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. И в продолжение темы «Памятные подарки» вручат югорчанам, которые сегодня, завтра и послезавтра впервые придут на избирательные участки. 18-летние жители округа получат Конституцию России, персональный диплом и тематический набор наклеек. Стикеры можно добавить и в мессенджер «Макс». Кроме того, для молодых людей запустили всероссийскую онлайн-акцию «Будь со страной». Для участия достаточно создать свой аватар и разместить его на интерактивной карте России. За это полагаются дополнительные сувениры. Отличные новости для вартовчан, планирующих отпуск или просто мечтающих сменить северные пейзажи на субтропики. С 22 сентября авиакомпания «Нордвинд» запускает прямое сообщение между Нижневартовском и Сухумом. Больше никаких утомительных стыковок, всего 4,5 часа в небе, и вот оно, Черное море. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоит также отметить, что для поездки в Абхазию не нужен загранпаспорт. Достаточно обычного российского, а детям до 14 лет свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве. И последнее. Югра вновь заявит о себе на федеральном уровне. Стартовал прием заявок на 4-ю российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. До 30 октября представители бизнеса, НКО, муниципальных команд и независимые авторы могут представить свои достижения в 8 ключевых направлениях. От туризма и урбанистики до IT-разработок и работы с искусственным интеллектом. Участие в этом конкурсе – это не просто борьба за награду, а возможность получить мощный пиар-импульс, презентовать наработки на самом высоком уровне и масштабировать локальные успехи на всю страну. Имена победителей станут известны 1 декабря в московском «Заряде». Отмечу, данная премия, организованная при поддержке администрации президента, уже 5-й год служит главным социальным лифтом для творческого сектора России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра выбирает свое будущее. В Сургуте раньше намеченного срока сдали важный дорожный объект. Прием заявок на 6-й сезон акселератора технологических стартапов Югры продлен до 23 сентября. Жители Югры активно включились в определение своего будущего. С 8 утра на всех 728 избирательных участках округа наблюдается большая активность. На многих образовались очереди. Югорчане, а некоторые идут целыми семьями, спешат выразить свое мнение. Так, например, уже сделал мэр Сургута Максим Слепов. Вместе с ним свою позицию выразили его супруга и сын. Также на избирательных участках уже отметились главы Урая и Белоярского района Тимур Закирзянов и Сергей Маненков. С утра нашел время в своем плотном рабочем графике и губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что участие в выборах – это в первую очередь возможность влиять на то, какие проекты получат развитие в городах и поселках, как будут совершенствоваться социальная сфера и инфраструктура, какую поддержку смогут получать семьи, молодежь и участники специальной военной операции.
2: Сегодня мы определяем вектор будущего развития нашей страны и региона. И сегодня перед лицом внешних угроз мы должны показать сплочение. Сплочение нашей нации. И сегодня призываю всех жителей нашего региона прийти на свой избирательный участок, реализовать свое конституционное право. Как сказал наш президент, участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
1: Напомню, с 18 по 20 сентября югорчанам предстоит выбрать депутатов Госдумы, окружного парламента, Тюменской областной думы, а также представителей 17 муниципальных советов. И в продолжение темы «Памятные подарки» вручат югорчанам, которые сегодня, завтра и послезавтра впервые придут на избирательные участки. 18-летние жители округа получат Конституцию России, персональный диплом и тематический набор наклеек. Стикеры можно добавить и в мессенджер «Макс». Кроме того, для молодых людей запустили всероссийскую онлайн-акцию «Будь со страной». Для участия достаточно создать свой аватар и разместить его на интерактивной карте России. За это полагаются дополнительные сувениры. Югорские дорожники развили впечатляющие темпы. В Сургуте участок улицы Профсоюзов от Островского до Маяковского отремонтирован досрочно. Вместо 2 лет работы заняли всего 1 сезон, при этом качество не пострадало. Подрядчик «Северавтодор» подошел к делу комплексно, обновил более 21 тысячи квадратных метров асфальта, привел в порядок пешеходные зоны и даже обустроил дополнительную парковку у дома номер 30 по улице Островского. Сейчас участок выглядит завершенным. На нем свежий асфальт, аккуратная плитка и четкая разметка. И последнее. У тех, кто планирует развивать свой технологический проект, появилось больше времени на подготовку. Прием заявок в акселератор Югры 6.0 продлен до 23 сентября. Решение пойти навстречу участникам было принято по просьбе региональных вузов, чтобы студенты и молодые исследователи успели доработать свои идеи после летних каникул. Организаторы ждут команды с готовыми прототипами в сферах искусственного интеллекта, беспилотников, медицины, энергетики и других перспективных направлений. Всего в программу отберут 50 проектов, 15 из которых дойдут до финала. Пятерка лучших получит гранты по 2 миллиона рублей на масштабирование бизнеса. Зарегистрироваться можно на сайте startupyugra.tech. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
10: Радио. Югра. За солнце

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. В Сургуте раньше намеченного срока сдали важный дорожный объект. Прием заявок на шестой сезон акселератора технологических стартапов Югры продлен до 23 сентября. В Ханты-Мансийске начал работу региональный общественный штаб, ставший цифровым сердцем выборов в Югре. За всеми избирательными участками округа, а их 728, можно наблюдать через масштабную видеостену. Техническая база усилена защитой от киберугроз, а за правовую чистоту процесса отвечают группы юристов и электоральных экспертов. Как отметила глава общественной палаты региона Алсу Маганова, даже в случаях технических сбоев контроль не ослабнет. На местах работают подготовленные специалисты, которые лично контролируют подсчет бюллетеней. Штаб открыт для общественности. Любой желающий, включая кандидатов и партийцев, может прийти и убедиться в прозрачности процедур. Жители Югры, приходящие на избирательные участки, получают до 8 бюллетеней. Точное количество бланков зависит от города, в котором зарегистрирован избиратель. 6 бюллетеней – общие для всех. В них югорчане выберут депутатов Государственной Думы, а также окружного и Тюменского областного парламентов. Дополнительные бланки выдадут для голосования за кандидатов в городские думы. Максимальный комплект – 8 документов – получают, например, жители Ханты-Мансийска из-за особенностей местной избирательной системы. В избиркоме Югры напоминают, в каждом бюллетене нужно поставить только один любой знак за партию или конкретного кандидата, иначе документ признают недействительным. Югорские дорожники развили впечатляющие темпы. В Сургуте участок улицы Профсоюзов от Островского до Маяковского отремонтирован досрочно. Вместо 2 лет работы заняли всего 1 сезон, при этом качество не пострадало. Подрядчик «Северавтодор» подошел к делу комплексно, обновил более 21 тысячи квадратных метров асфальта, привел в порядок пешеходные зоны и даже обустроил дополнительную парковку у дома номер 30 по улице Островского. Сейчас участок выглядит завершенным. На нем свежий асфальт, аккуратная плитка и четкая разметка. И последнее. У тех, кто планирует развивать свой технологический проект, появилось больше времени на подготовку. Прием заявок в акселератор Югры 6.0 продлен до 23 сентября. Решение пойти навстречу участникам было принято по просьбе региональных вузов, чтобы студенты и молодые исследователи успели доработать свои идеи после летних каникул. Организаторы ждут команды с готовыми прототипами в сферах искусственного интеллекта, беспилотников, медицины, энергетики и других перспективных направлений. Всего в программе отберут 50 проектов, 15 из которых дойдут до финала. Пятерка лучших получит гранты по 2 миллиона рублей на масштабирование бизнеса. Зарегистрироваться можно на сайте startupyugra.tech. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. Из Югры на передовую отправили очередную партию спецтехники. Организаторы викторины «Югра вместе» подвели промежуточные итоги. В Ханты-Мансийске начал работу региональный общественный штаб, ставший цифровым сердцем выборов в Югре. За всеми избирательными участками округа, а их 728, можно наблюдать через масштабную видеостену. Техническая база усилена защитой от киберугроз, а за правовую чистоту процесса отвечает группа юристов и электоральных экспертов. Как отметила глава общественной палаты региона Алсу Маганова, даже в случаях технических сбоев контроль не ослабнет. На местах работают подготовленные специалисты, которые лично проконсультируют подсчет бюллетеней. Штаб открыт для общественности. Любой желающий, включая кандидатов и партийцев, может прийти и убедиться в прозрачности процедур. Жители Югры, приходящие на избирательные участки, получают до 8 бюллетеней. Точное количество бланков зависит от города, в котором зарегистрирован избиратель. 6 бюллетеней – общие для всех. В них югорчане выберут депутатов Государственной Думы, а также окружного и Тюменского областного парламентов. Дополнительные бланки выдадут для голосования за кандидатов в городские думы. Максимальный комплект – 8 документов – получают жители Ханты-Мансийска из-за особенностей местной избирательной системы. В избиркоме Югры напоминают, в каждом бюллетене нужно поставить только один знак – за партию или конкретного кандидата. Иначе документ признают недействительным. 25 квадроциклов отправят из Югры на Донбасс. Машины передадут участникам специальной военной операции для работы на передовой. На таком транспорте удобно доставлять грузы и оперативно эвакуировать раненых. Как сообщает телеканал «Югра», технику приобрели за счет депутатских фондов. Всего с 2023 года на поддержку военнослужащих направили более 500 миллионов рублей. На эти деньги регулярно закупают оборудование, медикаменты и амуницию. Новую партию машин перед отправкой осмотрел губернатор округа Руслан Кухарук. Глава региона передал бойцам слова благодарности и отметил, что именно их ежедневный подвиг дает югорчанам возможность уверенно жить и строить планы на будущее. И последнее. Пятерым югорчанам из числа участников викторины «Югра вместе» уже улыбнулась удача. Знатоки истории нашего края стали обладателями квартиры, автомобилей и трех мощных квадроциклов. Если вы хотите повторить их успех, то время еще есть. До 20 сентября необходимо зайти на сайт викторины или в чат-бот в МАКС, правильно ответить на несколько вопросов о Югре и получить QR-код. Затем его надо активировать на специальных пунктах в местах проведения фестиваля «Югра вместе». Все подробности и адреса активации можно найти на официальном портале проекта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: знает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Иностранные наблюдатели дали высокую оценку выборам в Хантамансийске. Из Югры на передовую отправили очередную партию спецтехники. Организаторы викторины «Югра вместе» подвели промежуточные итоги. Выборы в Хантамансийске получили высокую оценку на международном уровне. Городские избирательные участки посетили зарубежные электоральные эксперты. В ходе поездки иностранные наблюдатели пообщались с председателями комиссий, изучили статистику явки и программу мероприятий, приуроченных к трехдневной кампании. Особое внимание уделили ключевым принципам – равному избирательному праву, тайне голосования, открытости и гласности процесса. В фокусе внимания были и принятые меры безопасности, и внедрение современных цифровых технологий, и даже атмосфера на участках. По итогам визита все гости единогласно заявили, что голосование в столице округа проходит легитимно, прозрачно и безопасно. Напомню, избирательные участки в регионе продолжают работать все три дня – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. У каждого есть время прийти, спокойно сделать свой выбор и стать частью этого значимого процесса. 25 квадроциклов отправят из Югры на Донбасс. Машины передадут участникам специальной военной операции для работы на передовой. На таком транспорте удобно доставлять грузы и оперативно эвакуировать раненых. Как сообщает телеканал «Югра», технику приобрели за счет депутатских фондов. Всего с 2023 года на поддержку военнослужащих направили более 500 миллионов рублей. На эти деньги регулярно закупают оборудование, медикаменты и амуницию. Новую партию машин перед отправкой осмотрел губернатор округа Руслан Кухарук. Глава региона передал бойцам слова благодарности и отметил, что именно их ежедневный подвиг дает югорчанам возможность уверенно жить и строить планы на будущее. 20 сентября Югра станет одной большой спортивной и творческой ареной. В рамках фестиваля «Югра вместе» пройдет акция «Семья в движении». Это событие объединит более 40 тысяч югорчан, детей, родителей, бабушек и дедушек. Порядка 3000 команд выйдут на старт на более чем 200 площадках по всему округу. В школах, спортивных и культурных учреждениях. Акция адресована школьникам с 5 по 8 классы и их семьям. Ее главная идея – показать, что семейный досуг – это не про тихий вечер у экрана, а про движение. Общие эмоции, здоровье и любовь к родному краю. Программа дня выстроена так, чтобы каждый участник почувствовал себя частью большой команды. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 18:30, а время распределено по возрастам. Участников ждут два ярких блока – творческий конкурс «Визитка. Мой дом» и семейные старты «Моя семья. Мое счастье». И последнее. Пятерым югорчанам из числа участников викторины «Югра вместе» уже улыбнулась удача. Знатоки истории нашего края стали обладателями квартиры, автомобилей и трех мощных квадроциклов. Если вы хотите повторить их успех, то время еще есть. До 20 сентября необходимо зайти на сайт викторины или в чат-бот в МАКС, правильно ответить на несколько вопросов о Югре и получить QR-код. Затем его надо активировать на специальных пунктах в местах проведения фестиваля «Югра вместе». Все подробности и адреса активации можно найти на официальном портале проекта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Иностранные наблюдатели дали высокую оценку выборам в Ханты-Мансийске. В Югре представили к награде еще одного участника СВО. Югорские молодожены сразу после ЗАГСа идут на избирательные участки. Выборы в Ханты-Мансийске получили высокую оценку на международном уровне. Городские избирательные участки посетили зарубежные электоральные эксперты. В ходе поездки иностранные наблюдатели пообщались с председателями комиссий, изучили статистику явки и программу мероприятий, приуроченных к трехдневной кампании. Особое внимание уделили ключевым принципам – равному избирательному праву, тайне голосования, открытости и гласности процесса. В фокусе внимания были и принятые меры безопасности, и внедрение современных цифровых технологий и даже атмосфера на участках. По итогам визита все гости единогласно заявили, что голосование в столице округа проходит легитимно, прозрачно и безопасно. Напомню, избирательные участки в регионе продолжают работать все три дня – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. У каждого есть время прийти, спокойно сделать свой выбор и стать частью этого значимого процесса. В Югре отметили еще одного героя. Гвардии младший сержант с позывным «Север», командир отделения радиоэлектронной борьбы из поселка Шаркалы Октябрьского района, награжден медалью за храбрость. Соответствующий указ подписал президент России. Этот знак отличия не просто признание мужества, а высокая оценка настоящей профессиональной работы в самых тяжелых условиях. В решающий момент боя под шквальным огнем противника «Север» развернул станцию радиоэлектронной борьбы и перешел в режим сканирования частотного диапазона. Он отслеживал приближающиеся FPV-дроны и точно задействовал режимы подавления. Результат был критически важным. Из-за потери связи с пультом беспилотники теряли управляемость, уходили в неконтролируемый полет или аварийно садились. При попытках противника сменить частоты, югорский боец тут же перенастраивал оборудование, блокируя новые каналы. Благодаря этому штурмовая группа смогла продвинуться без потерь и взять под контроль стратегически важные опорные пункты в лесополосе. 20 сентября Югра станет одной большой спортивной и творческой ареной. В рамках фестиваля «Югра вместе» пройдет акция «Семья в движении». Это событие объединит более 40 тысяч югорчан, детей, родителей, бабушек и дедушек. Порядка 3000 команд выйдут на старт на более чем 200 площадках по всему округу. В школах, спортивных и культурных учреждениях. Акция адресована школьникам с 5 по 8 классы и их семьям. Ее главная идея – показать, что семейный досуг – это не про тихий вечер у экрана, а про движение. Общие эмоции, здоровье и любовь к родному краю. Программа дня выстроена так, чтобы каждый участник почувствовал себя частью большой команды. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 18:30, а время распределено по возрастам. Участников ждут два ярких блока – творческий конкурс «Визитка. Мой дом» и семейные старты «Моя семья. Мое счастье». И последнее. Сегодня в Нижневартовском районе история любви переплелась с активной гражданской позицией. Молодожены Редали и Гульшат Шариповы из Излучинска в день своей свадьбы не только связали судьбы, но и, выйдя из ЗАГСа, отправились на избирательный участок. И этот шаг многие в поселке назвали по-настоящему красивым и ответственным. Похожая история случилась и в Урае. Здесь объединили сердца Максим и Виктория Рыбьяковы. После регистрации брака супруги пришли на избирательный участок номер 121. И впервые приняли участие в голосовании. Для молодой семьи это стало одним из первых совместных решений после начала семейной жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания. Сантехкомплект «Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчанам доступно голосование на дому. В Югре представили к награде еще одного участника СВО. Югорские молодожены сразу после ЗАГСа идут на избирательные участки. В Югре проголосовать смогут даже те, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. В этой ситуации доступна иная форма волеизъявления – на дому. Чтобы пригласить к себе членов избирательной комиссии, нужно подать заявку в любой из трех дней голосования, но не позднее 14.00 20 сентября. Обращения принимаются по телефону, через родственников или знакомых. Главное – успеть в срок. Быстро найти нужные контакты поможет приглашение на выборы, которое вручали обходчики проекта «Информ УИК». Также сведения имеются в личном кабинете портала госуслуги и на сайте ЦИК России в сервисе «Найти свой избирательный участок». Кроме того, для получения консультации доступна горячая линия избирательной комиссии Югры. Звонки принимаются по номеру 8-34-67-300-366. Стоит добавить, по данным избиркома Югры, на 15.00 на выборах проголосовали свыше 250 тысяч человек. Это почти 22% от общего числа избирателей. Все процессы проходят в спокойном режиме, жалоб не поступало. В Югре отметили еще одного героя. Гвардии младший сержант с позывным «Север», командир отделения радиоэлектронной борьбы из поселка Шаркалы Октябрьского района, награжден медалью за храбрость. Соответствующий указ подписал президент России. Этот знак отличия не просто признание мужества, а высокая оценка настоящей профессиональной работы в самых тяжелых условиях. В решающий момент боя под шквальным огнем противника «Север» развернул станцию радиоэлектронной борьбы и перешел в режим сканирования частотного диапазона. Он отслеживал приближающиеся FPV-дроны и точно задействовал режимы подавления. Результат был критически важным. Из-за потери связи с пультом беспилотники теряли управляемость, уходили в неконтролируемый полет или аварийно садились. При попытках противника сменить частоты, югорский боец тут же перенастраивал оборудование, блокируя новые каналы. Благодаря этому штурмовая группа смогла продвинуться без потери и взять под контроль стратегически важные опорные пункты в лесополосе. В Ханты-Мансийске сейчас по-настоящему вкусно и уютно. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» стартовал форум «Выставка изюминки комфорта». Он будет работать до 20 сентября, объединяя дизайн, ремесло, кулинарию и городские идеи. Посетители смогут увидеть, как можно улучшить городские пространства. Здесь представлены готовые концепции для преображения дворов, скверов и общественных зон. Рядом развернулась ярмарка, объединившая 20 местных ремесленников. Они демонстрируют креативную продукцию ручной работы, в которой чувствуется югорский характер. На соседней площадке развернулся фестиваль «Праздник хлеба», где предприниматели изготовили хлебобулочную продукцию. А участники конкурса «Единый каравай, единая страна» напекли более 60 караваев. Есть и особый штрих для тех, кто впервые участвует в выборах. Специально для них приготовили 2500 имбирных пряников. Отмечу, форум «Изюминки комфорта» – это часть большого фестиваля «Югра вместе». Каждый может присоединиться к его мероприятиям, ознакомившись с программой на официальном сайте фестиваля. И последнее. Сегодня в Нижневартовском районе история любви переплелась с активной гражданской позицией. Молодожены Ридали и Гульшат Шариповы из Излучинска в день своей свадьбы не только связали судьбы, но и, выйдя из ЗАГСа, отправились на избирательный участок. И этот шаг многие в поселке назвали по-настоящему красивым и ответственным. Похожая история случилась и в Урае. Здесь объединили сердца Максима и Виктория Рыбьяковы. После регистрации брака супруги пришли на избирательный участок номер 121. И впервые приняли участие в голосовании. Для молодой семьи это стало одним из первых совместных решений после начала семейной жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югорчанам доступно голосование на дому. Экипаж плавполиклиники «Святитель Лука» посетил избирательный участок в Октябрьском районе. В Ханты-Мансийске развернулась выставка «Изюминки комфорта». В Югре проголосовать смогут даже те, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. В этой ситуации доступна иная форма волеизъявления на дому. Чтобы пригласить к себе членов избирательной комиссии, нужно подать заявку в любой из трех дней голосования, но не позднее 14.00 20 сентября. Обращения принимаются по телефону, через родственников или знакомых. Главное – успеть в срок. Быстро найти нужные контакты поможет приглашение на выборы, которое вручали обходчики проекта «Информ УИК». Также сведения имеются в личном кабинете портала госуслуги и на сайте ЦИК России в сервисе «Найти свой избирательный участок». Кроме того, для получения консультации доступна горячая линия избирательной комиссии Югры. Звонки принимаются по номеру 8-34-67-300-366. В поселке Карымкара Октябрьского района на избирательном участке номер 51 проголосовал экипаж плавполиклиники «Святитель Лука». Для уникального судна это первый сезон навигации. Команда решила, ни работа, ни отдаленность не станут поводом остаться в стороне от главного гражданского события года. Медицинские работники голосовали поочередно, чтобы не прерывать прием пациентов. Напомню, «Святитель Лука» – единственное в России судно, созданное как полноценный мобильный медицинский комплекс. За эту навигацию помощь на борту получат жители 94 отдаленных поселков. Одновременно здесь могут принять до 50 человек. Продолжая тему выборов, жители Югры приходят на избирательные участки целыми семьями. Так, в Излучинске Нижневартовского района голосование стало доброй традицией для Алины и Данила Лесковых. Свой выбор супруги сделали вместе с детьми, чтобы личным примером показать им важность гражданского долга. А в национальном поселке Лемпино в Нефтеюганском районе на избирательный участок приходят представители коренного населения Югры. Среди них и хранительница традиции народа ханты Раиса Коптяева. Знаменитая мастерица создает уникальные украшения из костей и зубов животных. По ее словам, участие в выборах – это возможность строить общее будущее региона, сохраняя при этом уникальную культуру своего народа. Стоит добавить, по данным избиркома Югры, на 15 часов на выборах проголосовали свыше 250 тысяч человек. Это почти 22% от общего числа избирателей. Все процессы проходят в спокойном режиме, жалоб не поступало. В Ханты-Мансийске сейчас по-настоящему вкусно и уютно. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» стартовал форум выставка «Изюминки комфорта». Он будет работать до 20 сентября, объединяя дизайн, ремесло, кулинарию и городские идеи. Посетители смогут увидеть, как можно улучшить городские пространства. Здесь представлены готовые концепции для преображения дворов, скверов и общественных зон. Рядом развернулась ярмарка, объединившая 20 местных ремесленников. Они демонстрируют креативную продукцию ручной работы, в которой чувствуется югорский характер. На соседней площадке развернулся фестиваль «Праздник хлеба», где предприниматели изготовили хлебобулочную продукцию. А участники конкурса «Единый каравай, единая страна» напекли более 60 караваев. Есть и особый штрих для тех, кто впервые участвует в выборах. Специально для них приготовили 2500 имбирных пряников. Отмечу, форум «Изюминки комфорта» – это часть большого фестиваля «Югра вместе». Каждый может присоединиться к его мероприятиям, ознакомившись с программой на официальном сайте фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Югра.

0: Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
7: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске работает Центр общественного наблюдения за выборами. Югорчанам доступно голосование на дому. В Югре открылись 56 палаток здоровья. В Ханты-Мансийске работает региональный общественный штаб, ставший цифровым сердцем выборов в Югре. За всеми избирательными участками округа, а их 728, можно наблюдать через масштабную видеостену. Техническая база усилена защитой от киберугроз, а за правовую чистоту процесса отвечает группа юристов и электоральных экспертов. Как отметила глава общественной палаты региона Алсу Маганова, даже в случаях технических сбоев контроль не ослабнет. На местах работают подготовленные специалисты, которые лично проконсультируют подсчет бюллетеней. Штаб открыт для общественности. Любой желающий, включая кандидатов и партийцев, может прийти и убедиться в прозрачности процедур. В Югре проголосовать смогут даже те, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. В этой ситуации доступна иная форма волеизъявления – на дому. Чтобы пригласить к себе членов избирательной комиссии, нужно подать заявку в любой из трех дней голосования, но не позднее 14.00 20 сентября. Обращения принимаются по телефону, через родственников или знакомых. Главное – успеть в срок. Быстро найти нужные контакты поможет приглашение на выборы, которое вручали обходчики проекта «Информ УИК». Также сведения имеются в личном кабинете портала госуслуги и на сайте ЦИК России в сервисе «Найти свой избирательный участок». Кроме того, для получения консультации доступна горячая линия избирательной комиссии Югры. Звонки принимаются по номеру 8 34 67 300 366. Югорчанам предлагают посетить палатки здоровья, открывшиеся в рамках фестиваля «Югра вместе». Всего таких площадок 56. Специализированные мобильные пункты развернулись по всему округу и будут работать по 20 сентября. Посетителям здесь проведут экспресс-диагностику, измерят давление, проверят уровень сахара и холестерина, оценят работу сердца. Это не просто быстрые замеры, а важные ориентиры, которые помогают вовремя заметить отклонение. А еще прямо на месте можно сделать прививку от гриппа или пневмокока. Этой возможностью уже воспользовался глава департамента здравоохранения Югры Роман Баськов. Личный пример руководителя еще раз подчеркивает, насколько важна профилактика и своевременная защита от сезонных инфекций. Отмечу, найти ближайшую к дому медицинскую палатку просто. Вся информация есть на официальном сайте фестиваля «Югравместе.рф». 20 сентября Югра станет одной большой спортивной и творческой ареной. В рамках фестиваля «Югра вместе» пройдет акция «Семья в движении». Это событие объединит более 40 тысяч югорчан, детей, родителей, бабушек и дедушек. Порядка 3000 команд выйдут на старт на более чем 200 площадках по всему округу. В школах, спортивных и культурных учреждениях. Акция адресована школьникам с 5 по 8 классы и их семьям. Ее главная идея – показать, что семейный досуг – это не про тихий вечер у экрана, а про движение. Общие эмоции, здоровье и любовь к родному краю. Программа дня выстроена так, чтобы каждый участник почувствовал себя частью большой команды. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 18.30, а время распределено по возрастам. Участников ждут два ярких блока – творческий конкурс «Визитка. Мой дом» и семейные старты «Моя семья. Мое счастье». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

Югра. Югра. Главное. Югра. Югра. Главное. Окружное радио.

0: следите, за дорогой следите, не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают капли по стеклу. А если ты еще

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, чуть нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».